0: братцы. 88.5 FM в горячем ключе. Включай.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

зеленый туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Люба, братцы, 101 FM Феодосии. Уключай.
2: Айда попутным ветерком, тихо лодочка плывет, ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай, он поет про своего, я про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга казачка.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Zack FM. Zack FM.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Павел Павлецов, рад приветствовать всех на волнах радиостанции «Казак-ФМ». И специально для вас, с пожеланиями любви, счастья, здоровья, благополучия, мои новые и лучшие песни.

0: на часах без пяти минут бодрость. А это значит, что Юлия Кирюшина на линии.
1: И Андрей Мартынюк тоже с вами. Не успели поздороваться, как хочется сказать вам, что мы соскучились. Мы соскучились.
0: Очень. Знаешь, вот понедельник. Понедельник день тяжелый?
1: Да брось, брось, Юль, какой тяжелый, если мы с тобой увиделись. И с нашими слушателями.
0: Это точно.
1: Хотя, сейчас будем разбираться.
0: Надо догонять наш рабочий график. Мы очень соскучились. И что сказать? Да по доброй нашей традиции давайте устроим перекличку.
1: Так, где вы нас слушаете? Напоминаем, наш номер Макс, +7 928 401 20 20. Вот прямо сейчас. Вот остановите время в этом понедельнике и отправьте наш номер. Где вы сейчас находитесь? Где вы с нами на одной волне?
0: Как ваши дела, в конце концов? Как проходит второй день, месяц лета? Ну, что у вас интересного? Был ли уже у вас отпуск?
1: Или все в предвкушении, да?
0: Да, нам сегодня все интересно.
1: Давайте вот, правда, если уж мы заявили о том, что понедельник, ну, не будем лукавить, да? Но тяжеловато.
0: Начинается... А кому легко в 5 утра в понедельник,
1: скажи? Мы вот возьмем, хмурые лица отставим, включим казачий характер, ну и вы нам расскажете что-нибудь доброе, интересное, классное. Мы вам тоже расскажем что-нибудь доброе, интересное, классное. Узнаем, где нас слушают. И, кстати, давайте тоже,
0: Юль, делаем?
1: Ставки делаем.
0: Я делаю ставки на Сургут.
1: Краснодарский край, ты лучший.
0: +7 928 401 20 20. Друзья наши, пишите нам, мы ждем фотки. И почему в этот понедельник давайте разбавим хорошим настроением и хорошими фотками с отпуска.
1: И музыка тоже хорошая.
0: И музыка хорошая.
2: Алло, село!
3: Море лето.

0: Трепетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
4: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8 918 270 29 08. На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: утро, Краснодарский край! С вами Казак ФМ, наше доброе, бодрое утро, несмотря на календарь. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина с вами в прямом эфире.
1: Доброе утро! И нам уже летят сообщения. Ой, так, я такая счастливая так, сегодня.
0: Мы поспорили, я ставки делал на Краснодарский край.
1: Вообще на Сургут.
0: Сургут
1: Но
0: залетел.
1: Мы проиграли. Тогда,
0: да, потому что первое...
1: Первое сообщение пришло от Ольги. Доброе утро! Приветик из Белгородской области.
0: Смотри, вроде бы как и ты, и я проиграли, но мы вместе выиграли, да? Потому что нас слушают много людей в разных регионах. Это тоже настоящее счастье. Мы сегодня говорим о том, что понедельник вот день тяжелый для вас, либо не очень тяжелый. И судя по тому, что отклик идет у нас и со всей Кубани, и Адыгея рядышком, любимая наша.
1: Ну давай, всем привет сразу передаем. Значит, мы передаем привет в Белую Глину. Не переживайте, мы вас видим, мы вас слышим, мы вас очень сильно обнимаем. Также нам пришел «Доброе утро, Казак ФМ» и замечательный радиоведущий. Большой привет из Уфы нам прилетел от Ольги.
0: Привет,
1: Сергей нам пишет: «Доброе утро, Казак ФМ, Майкоп с вами. Хорошего дня и вам хорошего дня, Сергей». И город Лабинск пишет: «Доброе утро, Казак».
0: Ох, жду я там.
1: Екатерина, вам тоже привет.
0: Екатерина, да, жду я очень доброго человека для себя из города Лабинска. Вот. Как хорошо, что и край у нас большой, и страна у нас большая. И мы можем совместно взять, и это утро понедельника, даже если оно для кого-то хмурое из вас, взять и вместе поменять. Вот мы сегодня об этом и говорим.
1: Да, и об этом и говорим. И если мы, вот знаешь, когда попробуем перезагрузить этот день. Да, вот если вы хотели построить кучу каких-то планов, то давайте сделаем его проще. Давайте поговорим о чем-нибудь таком.
0: То есть предлагаешь сегодня ничего сложного, да?
1: Ничего сложного. Давайте вот начнем этот день с чего-то приятного, бодрого. Вот если вы слушаете Казак ФМ, уже приятно, да? Нам точно.
0: Самое бодрое, что можно сейчас сделать, это вот если вы никогда еще не звонили, взять и позвонить нам на Казак ФМ, и это, я вас уверяю, сделает вашу жизнь водоразделом на до и после. Разделит, потому что те люди, которые раз попали в эфир, после этого...
1: Они уже не могут нам не звонить.
0: Не могут. Мы также напоминаем, что сегодня, чем мы еще будем повышать настроение, мы сегодня будем...
1: Разыгрывать
0: призы. Да, призы будут у нас
1: призы
0: сегодня. Обязательно, так что следите за эфиром. Мы сегодня будем сообщать, куда можно пойти в Краснодаре, для того, чтобы и сегодняшний день скрасить, и любые другие дни тоже можно будет скрасить. Ну и, конечно, будем зачитывать ваши приветы, поздравления в рубрике «Ленивые варенички». Кстати, напоминаем, что у нас есть социальные сети, куда также вы можете присылать и фотографии, и свои новости. Обязательно подпишитесь на нашу группу ВКонтакте.
1: Да, настоящая раздольная. И вы знаете... Ой, я сегодня хочу смотреть фотки с отпуска, знаешь?
0: Так, чтобы понедельник, а ты проводящий человек на работе, да?
1: Да, я смотрела, она красивая.
0: Проживала другую жизнь?
1: Да. А почему бы и нет? Дорогие друзья, расскажите нам про свое понедельничное утро.
0: Я сейчас поставлю хорошую музыку и буду тебе показывать свои фотографии.
1: Хорошо, договорились.
0: Со своих морей, ну а вы тоже, наши дорогие, подключайтесь, +7.
1: 928-401.

0: А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а откуда берутся вулканы?
3: Они зарождаются глубоко под землей, а растут на ее поверхности.
0: Как это под землей? Там какая-то гигантская печка?
3: Именно так. Внутри нашей планеты на глубине 70 километров просто настоящее пекло. Там температура некоторых пород достигает 1600 градусов. Это так горячо, что эти самые породы плавятся и превращаются в огненную жидкость. Она вязкая и очень похожа на густую смолу.
0: Ничего себе! Мы живем над огненной рекой?
3: Скорее, над огненным океаном. И вот в некоторых местах он вырывается на поверхность Земли. Так и получается вулкан, гора, из которой вырываются наружу магма, газ и пепел.
0: А что такое магма?
3: Это как раз та жидкая раскаленная смесь, которая по дороге на поверхность захватывает все, что попадается ей на пути.
0: Ух ты! Хочу увидеть настоящий вулкан. Можно?
3: Конечно. В нашей стране это можно сделать, например, на Камчатке. Там вулканы извергаются довольно часто. Но это очень опасно. Поэтому ученые внимательно следят за поведением вулканов и могут предсказать, когда будет извержение, чтобы люди могли уйти или уехать в безопасное место, и чтобы никто не пострадал.
0: Ой, папочка, давай тогда посмотрим издалека, а то ты не очень быстро бегаешь.
2: Папа знает.

0: утро из Усть-Лабинска. Мы вас всегда слушаем. Спасибо большое за такую хорошую передачу. Наша Юлечка и Андрей с приветиком к вам и наилучшими пожеланиями. Ваша слушательница Людмила Григорьевна.
1: Так, Людмила Григорьевна, за ваше сообщение сообщаем также вам в обратную сторону, что и вторник, и среда у вас тоже будет, и четверг, и пятница, и суббота, и воскресенье тоже замечательные.
0: И еще у нас есть сообщение.
1: Давай.
0: Огромный привет вам из Усть-Каменогорска. Сергей Лисовой нам пишет. Ой, Сергей, вам доброе утро и тоже большой привет.
1: Поднимаемся. Кстати, напишите, как сейчас погода в Усть-Каменогорске. Потому что если с Усть-Лабинском, то это все рядышком. И периодически
0: понятно.
1: Проезжаешь, да, как сейчас там обстоит понедельник в Усть-Каменогорске, тоже нам сообщайте. А лучше присылайте фотографии.
0: Слушай, говорят, что в понедельник с утра мозг отказывается работать. Давайте подумаем.
1: Подожди, вот смотри. Если понедельник – это 1/7 часть нашей жизни, то получается, по понедельникам мы не думаем 1/7 часть нашей жизни?
0: Да? Может быть.
1: Интересное рассуждение.
0: Ну, давайте подумаем о тех людях, у которых сегодня выходной. Вот по понедельникам.
1: Или у них работа... Завидую я тем людям, у которых сегодня выходной.
0: А может быть, у них удаленка.
1: А знаешь, как в песню? Нам бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники.
0: Да.
1: И могли бы жить.
0: Вот, и у таких людей однозначно есть какие-то свои занятия, которые дают настрой на всю неделю. Вот сегодня понедельник. Вот те, кто работает пятидневку, у них суббота – это санитарный день. Угу. Они все убирают, моют, готовят. У кого-то воскресенье, я знаю, перед рабочей неделей наготавливают 1 000 000 блюд, чтобы в течение недели не готовить. А вот люди, которые в понедельник выходные, у них тоже какая-то там такая история интересная есть?
1: Конечно, да. Они во вторник начинают ныть, что вторник день тяжелый.
0: А я про тебя кое-что знаю.
1: Расскажи.
0: А я знаю, что у тебя по понедельникам стрижка чаще всего.
1: Да, вот я давно не был, кстати. Может быть, сегодня туда поеду.
0: Может быть.
1: А еще так случилось, что некоторое время назад я посмотрел календарь, и оказывается, меня мама в понедельник родила. Да, вот вы тоже посмотрите. Да, когда 9 апреля это выпадает на понедельник. Давайте мы сейчас хорошую тоже музыку поставим, а вы откройте календарь и посмотрите. Вообще, понедельник – это по рождению ваш день, либо не ваш день, да? И вообще, если исправить понедельник тяжелый, вот понедельник, то чем можно, по вашему мнению?
0: По номеру телефона +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Море лето.

0: Лодка ярко-солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: Краснодарское утро. У нас на часах 7 часов 47 минут. И это значит, что пора активировать наш номер телефона.
1: +7 928 401 2020. Совсем скоро будем разыгрывать приз. А что для этого необходимо сделать вам? Просто позвони 928 401 2020. Ответить на вопрос. Мы, конечно же, будем помогать. Наверное, сегодня будем помогать. В понедельник чуть больше, чем обычно.
0: Тяжелый день, да, надо же помочь.
1: Варианты ответа обязательно будут. Если вы слышите с нами на одной волне, прислушиваетесь к интонациям ведущих, все у вас также будет получаться.
0: Ну, так. А пока мы ждем звонок, поговорим все-таки мы о понедельнике. Знаешь, вот действительно, понедельник бывает непростым. И я сделала небольшую подборочку историй.
1: То есть ты сейчас предлагаешь открыть всем записные книжки, достать блокноты.
0: Да, что помогает сделать понедельник чудесным или более приятным?
1: Такие советы, да?
0: Да.
1: Добрые советы от Юлии Кимушиной.
0: На самом деле, там часть про то, как выстроить утро и день, часть про то, про какие-то мелочи, которые можно добавить в течение дня для того, чтобы... Ну, в общем.
1: Не тяни, вот что нужно сделать?
0: Смотрите, вот понедельник — это начало новой недели, новая страница, предыдущая неделя. У нас есть звонок?
1: Да.
0: Мне рассказать советы, давайте. Подарки будем, призы.
1: Говорим. Доброе утро, здравствуйте. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
2: Сергей меня зовут.
1: Сергей, великолепно. Мы с вами переходим в рубрику
3: «Послесловица».
0: Так, Сергей, откуда вы нам звоните? Расскажите нам.
2: Из Краснодара.
1: О, земляк! Так, Сергей, рубрика «Послесловица» дает возможность вам сделать понедельник замечательным и еще получить приз от радиостанции, если вы ответите правильно, интересно
0: да.
1: На две хотя бы из трех пословиц устойчивых выражений, которые мы вам предложим сегодня сделать.
0: Итак, первая послесловица. «Мели, Емеля, твоя...»
2: «Неделя».
0: Отлично. Дальше поехали. Кто в понедельник бездельник, тот и во вторник не...
1: Давайте, смотрите. Есть бездельник, а вот если вы...
0: Наоборот.
1: Да, наоборот. Да. Как?
2: Не трудяга.
1: Да. Ну, давайте. Кто в понедельник бездельник, тот и во вторник не...
0: Ну, под на трудяга что?
1: Ну, хорошо.
0: Не работник.
2: Не трудяга.
0: Да. Все правильно, не трудяга. Отлично. И третье.
1: Такая мудрость народная, ну, конечно, противоречивая, но давайте послушаем.
0: Давайте. В понедельник деньги выдавать всю неделю.
1: Проверим сейчас, как откликается эта пословица. Давайте, в понедельник деньги выдавать всю неделю.
2: Выживать.
1: А всю неделю расходы. Так, Сергей, во-первых, мы благодарим вас за то, что вы дозвонились, а во-вторых, вы являетесь победителем сегодняшнего утреннего шоу.
0: И Сергей, просто... скажите, для вас понедельник день тяжелый?
2: Да нет, в принципе нет. Скучаю уже за работой.
0: И поэтому призы выигрываете. Ну это же отлично, Сергей, есть ли у вас приветы?
1: Вы как, в отпуске находитесь, либо в выходные? Вот просто.
2: Нахожусь в пути на работу.
0: Скучает и едет.
1: Слушайте, а что позволяет?
2: Еду и скучаю.
1: Много до работы осталось? По времени? По километражу.
2: 5 минут.
1: Ну вот, смотрите, 5 минут это много или мало, когда ты на работу со счастьем таким идешь, да?
0: Ты еще и приз выиграл.
1: Еще. Сергей, итак, как победитель, давайте, заряжайте и Кубани, всю нашу страну, и сегодня вот наш из Усть-Каменогорск, из Казахстана нам пишет, вот, всех тех людей, кто с нами на одной волне, сделайте наше утро понедельника максимально добрым.
0: Пожелайте что-нибудь.
2: Дорогие друзья, я хочу, чтобы у вас была не только эта неделя, а все последующие дни вашей жизни позитивными. И чтобы вы меньше стояли в очередях за бензином.
0: Спасибо большое, Сергей. Еще раз мы вас поздравляем. А что мы можем еще подарить всем нашим радиослушателям? Хорошую музыку?
1: Конечно. Впереди Стас Костюшнин. С днем рождения, мальчишка. И это тоже будет время для того, чтобы вы перешли в нашу рубрику «Ленивые варенички».
3: Алло, село! Эх, Люба, брат. станции 104.9 FM.

0: радиостанции Казак ФМ уже приготовлены ленивые варенички. Во-первых, мы поздравляем всех тех, кто сегодня празднует свой день рождения, будь то юбилей, либо что-то другое. Так, кто, может быть, празднует свадьбу, тоже всех поздравляем. А еще сегодня интересный день, день архитектора. Вот, с 2025 года это профессиональный праздник, отмечается в первый понедельник июля. Вот, и выбрана эта дата в честь указа Екатерины II в 1763 году. Она издала этот указ о разработке генеральных планов для городов Российской империи. Поэтому, дорогие наши архитекторы, особенно архитекторы Кубани и нашей главной столицы Краснодара, ну, вы же не подкачаете,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Всех архитекторов, да, мы поздравляем. А еще сегодня день финансовой службы МВД РФ. Знаете что? Праздник посвящен бухгалтерам, экономистам и другим специалистам финансовой службы МВД.
0: Бухгалтер, мой бухгалтер сегодня во всех этих вот МВД-шных зданиях будет звучать, да, и сегодня финансовый.
1: Давай еще скажем о том, что сегодня Международный день кардиолога отмечается, он 2000 года. Посвящен специалистам, которые занимаются лечением и профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Сердечные люди. Здоровья всем вам и наши дорогие доктора тоже. Идем дальше. Хорошая музыка точно заставит ваше сердце биться чаще, но это будет, знаете, такое здоровое биение, радостное биение. Не подключайтесь, ну и присылайте на наш номер телефона +7 928 401 2020, как вы делаете понедельник максимально бодрым и веселым.
2: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Доброе понедельничное утро. На часах 8:10. В студии сегодня Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: Казаки и казачки, приветствую всех, кто с нами на одной волне. Напоминаем, что после выходных трудно только первые 5 дней, потом все будет проще, потом будет все просто замечательно. Но если вдруг вам требуется наша помощь, вот мы здесь и сейчас. И даже советы приготовили для вас, как можно сделать понедельник легким.
0: Итак, вот, давайте, если задуматься, этот день как маленький Новый год, знаешь? Вспомните, что вы его любите. Вот что любите, кроме подарков и длинных каникул? Скорее всего, это вот такое, знаешь, ощущение, что на этот раз у вас обязательно получится добиться вот поставленных целей или за возможность проанализировать ошибки и оставить в уходящей неделе, в году, да, как мы это делаем.
1: Вот ты сейчас сказала, что понедельник — это маленький Новый год, и я понимаю, что если я в этот день сделаю оливье, то понедельник будет вкусный и классный.
0: Да.
1: Да? Почему
0: нет? Да, почему нет? Кто тебе запретит? Возможно, вот мы про теперь мне оливье захотелось. Ну, что ты за человек? Давайте.
1: Да всей нашей стране теперь после твоих слов, что понедельник — это маленький Новый год.
0: Потому что мы с понедельника много чего начинаем. Начинаем худеть, как минимум.
1: Бегать.
0: Какие-то привычки, отказываться от плохих привычек или приобретать какие-то хорошие привычки с понедельника.
1: Новую жизнь.
0: Буду пить себе как 2 литра воды в день. Ладно, поехали. Давайте принцип, может быть, рассмотрим принцип минимального понедельника.
1: А что это значит?
0: Это выберите из списка самые главные задачи, которые действительно вот, ну, нельзя отложить. А ставьте сложные проекты на другие дни, и вы тогда почувствуете себя спокойным и не измотанным к вечеру.
1: Так, хорошо. Я, знаешь что, вот я понимаю, что очень часто ты и в понедельник, да и в другие дни ты попадаешь под чужое влияние. Ну, иногда оно бывает негативное. И поэтому, если вы попадете в компанию людей, которые негативно относятся к понедельникам, да, то и у вас он такое в себе будет. Но если вы найдете людей, которые говорят, все будет хорошо, прорвемся, ну и у вас тоже понедельник пройдет хорошо. Вы на волнах Казак ФМ, и мы вам поможем, наши родные. И наш номер телефона для этого тоже создан, чтобы вы свои истории сюда присылали. И, может быть, даже какие-то, знаете, такие сложности. А мы все вместе, всей нашей страной разберем их, совет выберем.
0: Дадим совет, да. И номер телефона +7 928 401 2020.
1: Если у вас какие-то традиции понедельничного утра, если вам не нужно никуда спешить, либо наоборот, у вас максимально бодрый день начинается в понедельник, что вы делаете, чтобы его провести максимально интересно? Поделитесь своими историями, ждем. Ну а пока хорошая музыка.
2: Лето с Казак ФМ. Частушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
3: Хорош устая, золотая, колосится, тянется. На Кубани урожай, хлеба всем достанется.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро – край добра. краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
11: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Zak FM на связи. Всем солнечного доброго утра! Сегодня в студии Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк.
1: 8:19 на студийных часах в Краснодаре. И напоминаем, что сегодня мы песочим этот понедельник. Иногда он бывает сложный, но благодаря всей нашей стране идем вперед. Кстати, по поводу сообщений. Давайте перейдем туда, и сразу поднимается настроение, когда видим, как реагируют люди всей нашей необъятной на то, что происходит. И все свое присылают.
0: Передаем приветик. Добрый день, мои дорогие Андрей и Юля. Как я рада вас слышать. Бальзам на душу. Севастополь на связи. Доброго дня.
1: Людмила.
0: Всем, да.
1: Персональный вам привет. Спасибо за весточку добрую. И вообще хотим передать нашим крымчанам всем привет большой. И Севастополю, и Симферополю. И дальше пойдем в Запорожскую область, Геническ. Тоже всех вас любим, всех вас обнимаем. Тоже, как у вас там дела, сообщайте 8-928-401-2020. Спасибо, что с нами на одной волне.
0: А мы говорим же сегодня про понедельник. И знаете, ученые доказали, что в понедельник утром пульс человека бьется на 20% медленнее. Я проверила.
1: Что-то ожидает, да?
0: Я проверила, это правда. Пока я шла к микрофону, чуть не уснула, если честно.
1: Так, ну а моя кровеносная система сегодня работает по особому графику. Я так подозреваю, что если я обращусь к своему организму, слушай, что тебе надо? Он точно скажет, требую кофе. Там, печень, минералочки после шашлыков, а я хорошо съездил к маме.
0: Да, конечно,
1: с мамой, с братом увиделся, семья собралась. Вот, а ноги после того, сколько мы там прошли, вообще подают заявление на увольнение.
0: Кстати, вот. О ногах. Вот, знаешь, можно... Я смотрю, у тебя туфли новые еще.
1: Есть такое дело, да.
0: Как ты? Хромаешь на две ноги. Просто...
1: Выгляжу как матрос после 9-бального шторма, да.
0: Я предлагаю поставить диагноз этому дню. Давайте смс-кой на номер +7 928 401 2020 вы напишите одним словом ваше состояние прямо сейчас. Что там у вас? Такое состояние квашеный.
1: Одним словом.
0: Одним словом. Одно.
1: Вот сейчас просто выберите одно слово, которое характеризует в понедельник действительно ваше состояние. Квашеный, да?
0: Оживший пельмень, сгоревший,
1: вот это
0: отдохнувший.
1: А как можно сгоревший, отдохнувший в одно слово? Потому что вот у меня сейчас и спина горит после теплого азовского солнышка, да? А с другой стороны, ну, отдохнувший и заряженный на эфир.
0: Передай кучегурам привет. Бессовестный.
1: Обязательно. Так, вы тоже думаете, какое одно слово характеризует ваше утро понедельника? Все сообщайте на наш номер +7 928 401 2020. Ну а пока хорошая музыка. В эфире радио.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Шама-бас – это традиционный татарский танец. Ни один праздник Сабантуй без него не обходится. Да и никакой другой. «Мягко топни» – примерно так переводится название. Танцоры быстро вращаются, подпрыгивают, каблуками стучат. Но делают это очень аккуратно, не грубо. Шама-бас – веселый и заводной. Исполняется он в национальных костюмах. Они разноцветные, яркие. Это танец о жизни. Поэтому парни и девушки разыгрывают разные сценки. Чаще всего шуточные. Играют домра и курай. Сначала темп медленный, а потом все быстрее и быстрее кружатся пары с улыбками на лицах. В 19 веке шама-бас танцевали в основном в татарских селах. А сейчас он есть в репертуаре каждого национального хореографического коллектива. Концерт без него не концерт.

0: Понедельник. Неделя обещает быть разной. Я смотрю по погоде, что будут солнечные максимально дни. И где-то во второй части недели у нас намечаются и дожди, и грозы. В общем, кто как любит, в этой неделе все найдет. Ну а мы сегодня говорим о понедельниках ваших. И переносимся в Гулькевичский район. Елена, доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Приветствуем отраду Кубанскую станицу в эфире радиостанции Казак-ФМ. Как дела у вас? Как настроение? Как Гулькевичи поживают?
2: Ой, настроение хорошее, солнечная погода, очень даже хорошее все.
0: Так, мы перед тем, как песни-то хорошие тоже послушать, задали вопрос нашим слушателям. Вот если бы вы охарактеризовали себя в понедельник одним словом, что это было бы за слово? Лен, ну вам такой же вопрос. Вот что это за слово, которое может все охарактеризовать?
2: Ну, бодрое слово, что больше ничего не могу сказать.
0: Да, а как сделать, давайте ваш совет, как сделать понедельник бодрым? Потому что чувствуется энергия. Это нужно в воскресенье максимально рано заснуть, да?
2: Нет, бодрым чувствовать себя надо, ну как, встать, зарядиться зарядкой, физкультурой, и будешь бодрый на весь день.
0: А, Лен, ну вот вы максимально заряжены. А бывает такое, ну вот, опять же, положа руку на сердце. Потому что понедельник все-таки тяжелый день, да? Ну, да. И ты просыпаешься, понимаешь, что либо погода не та, либо вот что-то... Вот что нужно сделать, чтобы переключиться с настроения на настроение?
2: Ну, нужно в Казак ФМ подключиться, и все песни зарядят
1: всех. Вот это идеально на самом деле. Елена, спасибо вам большое. Вот, то, что мы хотели услышать. То, что мы не зря приходим сюда в 7 утра и делаем ваши дни бодрыми, не только понедельники.
2: Я вас очень люблю.
0: Взаимно. Так, Гулькевичскому району тоже большой привет, а мы переходим к сообщениям.
1: Переходим к сообщениям. Алла Новикова напишет. Доброе утро, уважаемый ведущий. На вопрос, как в понедельник себя чувствую? Отвечу так. Чувствую себя как будильник в 6 утра. Вроде бы работаю, но в душе протестую. Легкого всем понедельника. Краснодар.
0: Что знакомое, да, такое ощущение?
1: А еще у нас есть сообщение, где мы просили же по одному слову писать. Люди пишут. Бодрое, трудоголичное, отпускное, закаточное, пирожковое, кукурузное. Вот так вот люди... Там, да, мне кажется, что нас на пляже кто-то слушает, что кукурузная, ну как вообще?
0: Давайте продолжим. Если бы вы свой понедельник описывали одним словом, свое состояние в понедельник тоже одним словом описывали, что это было бы за слово? Очень интересно. 8-928-401-2

0: Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина сегодня говорят: доброе понедельничное утро всей Кубани и всей нашей стране. Только что прозвучал Александр Дадали. Тишина. Тишина в песне, но понедельник на радиостанции — это максимально бодрый день, правда, Юля?
1: Конечно, бодрый. Поэтому давай пойдем в нашу рубрику-то.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Так, и хотим рассказать вам, чем можно разнообразить культурный выход в Краснодаре всем тем, кто обладает временем. Ну, Юль, давай, начинай.
1: Если вы еще не решили, как провести следующее воскресенье, у нас есть отличная идея. 12 июля в Краснодарском краевом выставочном зале пройдет очередная встреча проекта «Арт-кадр». Это как раз-таки в этот раз они будут посвящены одному из самых любимых советских режиссеров Георгию
0: Данелли.
1: Да.
0: Супер, супер. Это я вот... Вот эти вот фильмы я люблю. На цитаты разобраны всеми нашими регионами, всеми нашими поколениями фильмы любимы.
1: Ну, а после разговоров там покажут настоящие киноклассика, фильм «Я шагаю по Москве». Это возможность окунуться в атмосферу столицы 60-х.
0: Так, давай напомним, что это 12 июля в 16:00.
1: Место встречи — Краснодарский краевой выставочный зал на улице Рашпилевская, 32.
0: Лето — это пора неспешных прогулок. И я помню, когда я с отцом, а у отца было достаточно часто отпускное время в летние месяцы, мы, когда я был маленьким, с ним ходили в музей Фелицина. И для меня это самые теплые детские воспоминания. Особенно тот зал, который связан с животными. И я бы хотел порекомендовать тоже вместе с детьми отправиться с 5 по 31 июля в музей Фелицина. И там пройдет выставка и экспозиция, посвящена международному сотрудничеству города Краснодара с городами-побратимами его, где Гродно, Белоруссия, Восточное Сараево, Сербская Республика, китайские города, ну и другие города-партнеры. И здесь тоже можно будет и посмотреть и на наш город, и на те города, которые, ну, созвучно с нашей краевой столицей живут. Вот здесь я рекомендую точно.
1: Ну, а если вы не знаете, чем заняться в среду, например, то один театр, там придет спектакль «Тебя два» называется. Вот я, мне было очень интересно, про что я про это, я почитала отзывы. И это про супружество, про отношения, про понимание семейной жизни. И очень многие советуют сходить туда со своей второй половинкой. Поэтому обязательно мы вам рекомендуем сходить в один театр.
0: Ну и ваших тоже советов просим. Нам номер 8-928-401-2020. Отправляйте ваши советы, куда вы рекомендуете сходить. И, может быть, это не только в Краснодаре, но еще и в ваших населенных пунктах есть что-то интересное. С удовольствием тоже будем знать, как проходит ваша культурная жизнь.
1: А мы отправляемся куда?
0: Готовить будем сейчас вкусные ленивые вареники.

0: вот ленивые варенички только разогнались, да, только утро понедельника качнули, как тут ленивые варенички хочется.
1: Да, они ленивые.
0: Ведущие тоже становятся с ленивыми вареничками. Немного ленивые. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина на связи с вами. И поздравления, которые на данный момент уже есть на нашем номере Макс. Плюс 7-928-401-2020.
1: Ирина пишет: хочу поздравить с днем рождения папу, Петр Владимирович. Пап, поздравляю тебя с днем рождения. Ты не просто летчик, ты покоритель неба. Человек, который каждый день бросает вызов высоте и делает это с такой уверенностью, что даже облака кажутся тебе просто попутчиками. Спасибо за твою надежность, за то, что ты всегда держишь курс, даже когда вокруг турбулентность. Желаю здоровья, сил и чтобы все мечты сбывались. Твоя любимая дочь.
0: Ну, супер, супер, супер поздравления. Я тоже хочу сказать, что вчера ехал по трассе, вот Красноармейский район, и справа и слева кукурузник нас сопровождал на низкой скорости, ну, видно, там он какие-то сельскохозяйственные работы с рисовыми чеками проводил. Это было красиво. Спасибо летчикам еще и за вот эту, за сопровождение. Ну, а у нас на связи звонок. Крымский район. Михаил, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, Андрей, Юлечка.
0: Вот это вот напор и позитив. Михаил, можно сделать приемник чуть тише, все говорить в трубку мобильного телефона, все там будет слышно. Михаил, вот говорят, что понедельник день тяжелый, а у вас это так? Либо вы нашли какой-то секрет, и все понедельники у вас похожи на воскресенье?
2: Алло. У меня все понедельники похожи на пятницу.
1: А мы как-то об этом не подумали, Андрей.
0: А ну-ка давайте рассказывайте секрет. Как так получается? Откуда?
2: На то он и секрет, чтобы это держать в секрете.
0: Мы же такой маленькой аудитории в миллионы человек. Да.
1: Мы никому не скажем.
0: Кроме слушателей Казака. А они все люди наши.
2: Кстати, хочу сказать, что... Как бы не было сказано, но для меня уже много лет подряд радиостанция «Казак-ФМ» самое лучшее радио. Самое лучшее. Мне примерно с полгода назад звонили, делали опрос и спрашивали, какое радио в России самое лучшее. И я начинал там перечисляли по тем критериям, и я всегда говорил «Казак-ФМ». Казак-ФМ.
1: Спасибо. Вот
0: 6 золотых микрофонов, которые находятся в нашей студии, говорят и вашими тоже голосами о том, что радиостанция Казак-ФМ лучше.
2: Да. Ну, секрет простой. Надо быть максимально позитивным, быть душевным человеком, чтобы сердце было...
1: В сердце была любовь. Я согласна.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо, так, Михаил, вам огромное на самом деле.
0: Крымскому району привет, всему Мирчанскому отдельное спасибо за то, что вот такие люди там живут. Ну, а мы готовы отправляться дальше. Впереди классная музыка, рубрика «Знай наших». Ну, а вы, знаете, не просто, знаете, слово присылайте на наш номер 928-401-2020, которым вы характеризуете себя в понедельник, да? А может быть, даже попробуем смайликами, да, писать свое состояние?
1: Или картинками.
0: Картинками. Смайлик, либо картинку отправляйте максимально легко. Просто, но мы тоже именно по этой картинке поймем, чем вы занимаетесь, какое у вас настроение.
1: И состояние. А мы отправляемся.

0: Kazak FM.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: 9 часов 9 минут в Краснодаре. Доброе, позитивное краснодарское утро распространяется на всю нашу страну. С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Всем привет.
1: Доброе утро. Нам пишут, знаете, пропускайте сквозь пальцы все негативы. И тогда в руках останется только лишь радость.
0: Еще одно сообщение, которое характеризует утро понедельника, к нам приходит от Ольги. Ольга, напишите, откуда вы. А по понедельникам Ольга пишет, я выгляжу как по акции.
1: Это интересно, на самом деле.
0: Тоже вы просили охарактеризовать свое состояние одним словом. Сергей пишет, в адеквате в понедельник, да, вот. Ну, то есть человек понимает, где он находится, что он делает и куда идти дальше. Ну, такое мужское, мужская позиция, да, понедельник в адеквате. Ну, что, все хорошо.
1: На самом деле, мужская позиция.
0: Вот, Людмила, утро началось не с первой попытки в понедельник. Так, Людмила, продолжайте, все получится, особенно под волну, под нашу хорошую музыку на радиостанции Казак-ФМ. Понедельник будет замечательным.
1: Татьяна Анатольевна пишет, доброго дня, заряжает радио, конечно, и, конечно, у вас получается нас поднять. Ну, а почему нет? Ну, если Казак-ФМ вас заряжает, да и важно, наверное, не важно, в понедельник, во вторник или в среду.
0: Мы... За помощь!
1: Да, у нас будет гость, которая сегодня ответит на ваши вопросы. Будет врач-невролог.
0: Цукурова Лариса Александровна, главный врач клиники доктора Брейн, врач-невролог, профессор кафедры психологии Кубанского государственного университета, доктор медицинских наук. И если вдруг у вас есть какие-то вопросы, которые и здоровье касаются, и понедельника, и вот этих всех связей, да давайте, присоединяйтесь к нашему эфиру 8-928-401-2020, а лучше еще присоединиться к видеотрансляции.
1: Которая будет в нашей группе в ВК «Настоящая раздольная».
2: Лето с Казак-ФМ. Частушка для казака. О

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: студийных часах 9 часов 16 минут, а это значит третий час утреннего шоу «Алло, село». И сегодня в студии Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк, и у нас сегодня гость.
1: Цукурова Лариса Александровна, главный врач клиники «Доктор Брейн», врач-невролог, профессор кафедры психологии Кубанского государственного университета, доктор медицинских наук. Лариса Александровна, доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сегодня мы говорим с нашими слушателями о понедельнике. Говорим, понедельник день тяжелый. Кто-то писал, что он легкий, кто-то говорил, что испытывает стресс определенный в понедельник.
1: А кто-то говорит, я в отпуске, поэтому никаких понедельников
0: никаких
1: нет.
0: Понедельников
1: я в пятнице
0: нет.
1: Живу вот уже которую неделю.
0: Именно. И вот скажите, пожалуйста, для вас понедельник – это день каких-то свершений, начинаний или понедельник все-таки тяжеловат?
2: Я думаю, что понедельник тяжеловат, как и для всех. Потому что после любого отдыха, даже если человек был в отпуске или на выходных, все равно приходится мобилизовывать силы, себя настраивать на работу. А это требует определенных усилий, и, соответственно, это стресс для нервной системы в том числе.
1: То есть это нормально, когда ты по понедельникам можешь чувствовать себя немного не в тонусе, да?
2: Да, это обычно и достаточно частое явление.
1: Мы можем самостоятельно придумывать, вот, либо можем обратиться к наукам разным, в том числе и медицинской науке, да, которую вы представляете. И чтобы вы порекомендовали людям, вот, которые после больших выходных, ну, суббота, воскресенье, должны...
0: Большие выходные.
1: Ну, бывают же маленькие выходные, там, по полдня. А здесь, ну, тем более летом, когда ты, ну, максимально расслабляешься, здесь и теплое время, и жара, и ты такой в негу впадаешь в эту летнюю, да, затем тебе необходимо идти, ехать, добираться на работу, и здесь организм может сказать, стоп, нам же было хорошо в субботу и воскресенье, да? Вот. А как мы можем помочь своему организму, и что бы вы порекомендовали?
2: Конечно, специальных медикаментов и лекарств в этом случае не бывает. Поэтому все зависит от настроя человека. И я бы каждому посоветовала, уже ложась спать в воскресенье, себя подготовить к тому, что утром придется встать, настроить себя на работу, сделать легкую зарядку и подготовиться к трудовой неделе.
0: Секрета нет. Просто нужно раньше лечь и лечь и думать о том, что все, завтра на работу. Успокойся, не истери. Ты все равно встанешь в 5 утра.
2: Да, примерно так.
1: Есть ли симптомы, которые люди часто списывают на стресс, хотя на самом деле стоит сходить к неврологу, обратиться к специалисту?
2: Да, сейчас достаточно напряженное время. Люди переживают, люди волнуются за будущее, за настоящее, тревожатся, конечно. У кого-то есть бессонница. И очень часто действительно люди, приходя на прием, говорят, что я просто волнуюсь там, или переживаю по какому-то поводу. А обращать внимание на состояние и жалобы нужно. Прежде всего, на головную боль. То есть она достаточно частая, нетипичная. Доставляет человеку, ну, определенные ограничения в жизнедеятельности. Если это какие-то головокружения, неустойчивость, ну, или тем более предобморочные или такие астенические состояния, которые, в общем-то, не дают человеку даже встать.
1: То есть нужно понимать, что это ненормальное состояние, и здесь уже требуется консультация специалиста.
2: Да, в любом случае лучше проконсультироваться со специалистом.
0: Значит, головную боль мы не терпим.
2: Не терпим?
0: Нет,
2: не терпим.
0: То есть, если это регулярная головная боль, как мигрень, да, то тут уже нужно однозначно обратиться к специалисту.
1: А с помощью чего еще вот, организм может сигнализировать человеку, что что-то в твоей жизни не так, что-то нужно менять? Итак, это бессонница, может быть, там головная боль. Что, какие еще симптомы, на которые вот сейчас люди, чтобы запомнили как маркеры и отмечали, более детально подумали над состоянием своего организма?
2: Ну, как вы правильно сказали, головная боль,
1: так.
2: Бессонница, головокружение,
1: так.
2: Шаткость при ходьбе. Даже нарушение аппетита, нарушение желания идти на работу, в том числе и понедельник, это тоже один, может быть, из симптомов того, что у человека, ну, банально, например, не хватает гемоглобина в крови. Или не хватает каких-то витаминов группы D или B. Поэтому, если действительно человеку в понедельник очень трудно встать на работу, он себя заставляет и во вторник, и в среду, то нужно обратиться к врачу.
0: Не хочешь идти на работу? Значит, чего-то у тебя в организме не хватает.
2: Возможно.
1: Ну, если уж мы говорим вот так вот по-серьезному, да, и у нас здесь человек, обладающий высоким статусом, мы можем тоже сейчас сказать, потому что есть, особенно у мужчин, такая практика, что мы не сильно часто обращаемся так к врачам. Да? Ну, как-то само пройдет, либо да, разве это лечится. А вы сейчас дали надежду о том, что иногда бывает вот что-то малое, но которое можно изменить в твоем организме, в твоей жизни, и это приведет к улучшению в большом, правильно?
2: Правильно.
1: Ведь, вот здесь хотелось бы вот эту тему развить, и, может быть, какие-то такие от врача дать позывные, что не бойтесь идти и выяснять, что все-таки все, что происходит с вашим организмом.
2: Да, я поэтому акцентирую еще раз внимание, что не стоит игнорировать любые болевые синдромы. Болит спина, болят ноги или крутят ноги, где-то в желудке что-то беспокоит или в области сердца. То есть боль — это всегда у нас сигнал к тому, что нужно обратиться к врачу.
0: Ну, на самом деле, боль бывает разная, и разное отношение, наверное, к этой боли. Есть же психосоматические боли, которые люди, как мы с вами, да, чуть ранее разговаривали о том, что если болит больше 5 дней, значит, может быть, уже не болит. Но провериться все равно нужно.
1: Присылайте свои вопросы нашему гостю по номеру 928-401-2020. Мы как раз с помощью хорошей, замечательной музыки на волнах радиостанции «Казак-ФМ» дадим вам в это время. Ну, а также подключайтесь к нашей видеотрансляции. Все это можно сделать.
0: Все это можно сделать в нашей группе ВКонтакте «Настоящая раздольная

0: день легче начинается, когда у тебя хорошее настроение, когда ты выспался, когда ты бодр и горяч, как мы сегодня.
1: А еще хорошее настроение приходит не только с хорошей музыкой, но еще и с гостями. И сегодня у нас в студии Казак FM Цукурова Лариса Александровна, доктор медицинских наук, профессор психологии, человек, который вот разбирается и погружает нас в мир неврологии. Вот. Не так часто я сталкиваюсь с этими врачами, но вопрос очень интересный. И за эфиром мы столкнулись с вопросом, который касается качества сна. Пожалуйста, Юр.
0: Да, про бессонницу. Это от стресса и от состояния и того, как мы живем? Или же все-таки это неправильные режимы сна, которые приводят потом к бессоннице? Или же это все вместе? Расскажите подробнее, потому что наши слушатели очень часто задают вопрос про бессонницу.
2: Да, бессонница – это сложный симптом. Конечно, это совокупность разных причин, которые приводят к бессоннице. Это и стрессы, это и неправильный образ жизни, это и какие-то, может быть, и физические даже заболевания, которые не дают человеку там правильно лечь или хорошо заснуть и так далее. Поэтому бессонница достаточно часто сопровождает и многие заболевания, и стрессовые в том числе состояния.
0: Вы советуете обратиться, сначала проверить весь организм, а потом уже прибегать к каким-то препаратам, да?
2: Да. Этот симптом, который тоже надо всегда озвучивать. Часто пациенты приходят на прием, например, с жалобами на боли в пояснице. И радирующие в ногу, там они жалуются, им надо лечиться. А забывают про бессонницу. Они не говорят, что у них бессонница. А ведь боль не дает спать человеку правильно. Он пока уложит свою ногу, пока там расположится на кровати. И сон недостаточный. И не только у него боль приводит к нарушению всего его физического состояния, но и в том числе некачественный сон.
1: То есть оно цепляется одно за другое. И это все. Да. И вот тоже, как мы за эфиром говорили, что есть ситуационное заболевание, либо недомогание. Да, на которые, если вы не будете обращать внимание, они через некоторое время, через там, определенное количество повторов, переходят уже в хроническую фазу. И мы тоже это говорили о стрессе, что с одной стороны, ты получил стресс на работе, да, и если ты на него обратил внимание, то ты из него можешь выйти там за 3-5 дней. Ну, там, опять же, с помощью специалиста, опять же, любой организм, он индивидуален, но можно будет обратиться. А вот уже хроническая стадия, когда ты на стресс не обращаешь внимания, то это уже лечение, которое месяцами и дольше может идти. Да. Поэтому обращайте внимание, наш мир состоит из мелочей, наша жизнь состоит из мелочей, и все, на все нужно обращать внимание. А, кстати, вот опять же, вы обратили внимание на то, что пациенты что-то говорят, а что-то не говорят. Вот как сейчас происходит общение с пациентом в современном мире? Ставят ли они самостоятельные диагнозы? С чем чаще всего люди приходят к врачу-неврологу? А с какими вопросами? Давайте этот момент.
2: Ну, чаще всего, конечно же, пациенты приходят с различными стрессовыми ситуациями. Тревожными, страхами, беспокойствами, бессонницей. И вместе с ними болевыми синдромами. Это вот два таких главных направления, которые в неврологии. Боль и стресс. При этом, конечно, учитывая, что сейчас у нас мир технологий, мир искусственного интеллекта, пациенты, идя на прием, они уже очень много находят в интернете, вплоть до того, что поставить диагноз, вывести курс лечения.
1: То есть уже сразу приходят с готовым диагнозом и говорят, правильно ли я себе все это расписал здесь?
0: Поставьте печать и дайте лекарства.
2: Да, зачастую, особенно поколение молодое, которое пользуется активно искусственным интеллектом, они себе зачастую ставят диагноз, расписывают лечение, да, и могут прийти к врачу уже, собственно, проверить, собственно, знания врача даже в какой-то степени, или задать вопросы, которые не стыкуются каким-то образом с тем, что ему написал искусственный интеллект.
1: Как вы с этими ситуациями справляетесь? Что вы можете сказать по этому поводу?
2: Ну, в какой-то степени это даже стимулирует врача. Врач ведь не должен быть искусственным интеллектом. Врач — это грамотный человек.
1: С живым умом.
2: Да, он обрабатывает. Искусственный интеллект — это же не интеллект, это все-таки обработка какой-то заложенной информации. Да? Интеллект не может подстроить всю информацию под индивидуального человека, а врач этим владеет. И врач тоже должен уметь пользоваться искусственным интеллектом для того, чтобы разговаривать, особенно с молодым поколением, на одном уровне.
0: Там, чтобы чтобы проще выговаривать современные словечки.
2: Это и со студентами касается, обучаешь, когда студентов, и, в общем-то, с пациентами.
0: Мне кажется, немного мозг вообще переворачивается, когда ты искусственный интеллект, ты смотришь, ты понимаешь, что оно не так, а он тебя убеждает в обратном. И как тогда вам... Вот это же, наверное, рождаются новые мифы для врачей.
2: В искусственном интеллекте, во сколько мы работаем со студентами, пишем курсовые работы, все зависит от того, как задан вопрос искусственному интеллекту. Можно один и тот же вопрос задать по-разному и получить совершенно кардинально противоположные ответы.
0: И ваша задача как преподавателя объяснить, что из этого верно?
2: Из этого самое главное преподавателю и врачу объяснить нужно и пациенту, и студенту, что искусственный интеллект — это не конечная инстанция, это помощь для нашего интеллекта, чтобы быстрее разобраться, быстрее понять и воспользоваться той информацией, которая достаточно важна.
1: Хорошо.
2: Кто-то может не пропустить.
1: А если мы вернемся к нашему естественному человеческому интеллекту, то насколько он управляет будущим и вообще, как мы, общаясь сами с собой, можем себя запрограммировать либо на здоровье, либо наоборот на обострение каких-то заболеваний? Да. Которые у нас есть. Что об этом говорит неврология?
2: Они всегда издревле говорили, что все болезни от нервов.
1: Так.
2: Подразумевая то, что если человек подумал, что у него что-то болит или у него плохо, мозг это запомнил, запрограммировал, и обязательно это будет реализовывать. Поэтому всегда нужно слушать хорошую музыку, как на Казак-ФМ. Обязательно позитивно мыслить, видеть красивые краски вокруг и настраивать мозг на положительные результаты.
1: То есть на самом деле мыслить позитивно — это не

0: не может справиться с ней простыми обезболивающими препаратами и не знает причину этой головной боли. Она возникла вдруг, неожиданно, и не такая, может быть, как всегда или когда-то была, то это обязательный повод обратиться к врачу-неврологу.
1: У нас есть еще одно сообщение. Вот, видимо, наших слушателей очень эта тема беспокоит. Правда ли, что мигрень – это не просто сильная головная боль, а отдельное заболевание? Ее нельзя лечить обычными таблетками.
0: Да, правильно. Мигрень – это одна из разновидностей первичной так называемой головной боли. Она выделена в отдельную группу головных болей, потому что именно мигренозный приступ приводит к нарушению трудоспособности человека. Во время приступа человек не может выполнять свои функциональные обязанности и не может находиться на работе, не может там дома справляться с детьми, потому что этот приступ головной боли сопровождается рвотой, сопровождается раздражением или провоцируется усиление боли звуками громкими, ярким светом и, собственно, укладывает человека в постель.
2: Мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии, врач-невролог Цукурова Лариса Александровна. Даем время для того, чтобы вы, наши дорогие слушатели, на номер МАКС +7 928 401 2020 присылали ваши вопросы, либо это тоже можно сделать под видеотрансляцией группы ВКонтакте. И интересное сообщение, которое пришло, шуточное, вот Геннадия.
1: Да, шутка. Если диагноз поставил Google, лечитесь у Яндекса. Геннадий Краснодар.
2: Ну что, да, позитивное настроение, чувство юмора, это тоже как лечение можно воспринимать. Сейчас замечательная музыка. Ждем ваших вопросов и продолжаем утреннее шоу.
3: Оно, село! Море, лето.

0: студийных часах 9 часов 44 минуты. Третий час нашего утреннего шоу «Лое село» уже, знаете, потихонечку к своему завершению подходит. Но у нас еще есть вопросы к нашему гостю. Сегодня у нас...
1: Цукурова Лариса Александровна, врач-невролог, профессор кафедры психологии Кубанского государственного университета, доктор медицинских наук. Лариса Александровна, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Вот говорили сегодня целый день про то, что понедельник день тяжелый, и, а может быть и на самом деле-то и нет. И сейчас буквально в нашей видеотрансляции мы завели разговор о том, что такое тепловой удар, как определить, что это именно он, и что делать, если так с вами произошло.
2: Угу. Ну, тепловой удар, как мы с вами понимаем из названия, это повышенная радиация солнечная, повышенная полученная тепловая энергия человека.
1: Перегрелся,
2: да, если можно так сказать, на солнце. Прежде всего он проявляется тем, что человек начинает чувствовать, что он теряет сознание. Ему становится плохо, дурно, жарко, там повышенная потливость, он становится бледным, и самое главное, у него ощущение, что он отключается. Окружающие тоже видят, что он как бы сползает, там падает, или если он там сидит, лежит, то он, в общем-то, перестает контактировать. Это, конечно, это симптом, который должен насторожить всех окружающих, и в этот момент человека прям срочно нужно, ну, там, допустим, водичкой попрыскать в лицо и перенести в прохладное место.
1: Так, то есть...
2: Положить его, да, и вызвать скорую.
1: То есть самые простые и доступные советы, это как раз в тень, в максимально прохладное место, горизонтальное положение, и водой можно все это сделать. Так, да, еще один вопрос, который пришел. Вот, стала замечать, что забываю простые вещи. Куда положила ключи, что хотела сказать? Это возрастное или нервная система может так реагировать на стресс и недосып?
2: Да, конечно, это и может быть вариант, если идет какое-то возрастное изменение памяти, но и часто у молодых людей это может быть реакция на стресс.
1: Да. А наш мозг, он же как компьютер, да, получается, работает? То есть мы же можем его и задачами перегрузить, да? И он тоже может сказать, все, я здесь самостоятельно, ты сам. И поэтому на этом мои полномочия в 4 часа вечера заканчиваются, и там 2 часа, которые у тебя остались на работе, ты уж как-нибудь, и ты понимаешь, что ты не вовлечен в процесс. Это происходит из-за чего? Из-за того, что мы перегружаем, да, какие-то свои...
2: Да, это немножко другой вариант, ну, спросил у нас слушатель по поводу того, что стресс, может быть, и на стресс теряться память. Я всегда, когда объясняю пациентам, говорю, так. Это как на экзамен. Пришел человек на экзамен, выучил все билеты, знает, что знает, взял билет и ничего не знает, все забыл. И память отключилась. Он потом посидел, успокоился и вспомнил, да, как часто бывает у детей на экзаменах. То же самое и у взрослых. Бывает, если человек постоянно беспокоится о каких-то событиях...
1: Какой-то важный проект у него идет. Что-то такое
2: мысли,
1: давление идет,
2: да,
1: с помощью информации.
2: Переключены на эту информацию. И мелочи, ключи закрыл, там выключил свет, не выключил. Он автоматически делает, но память это не фиксирует. Возможен такой вариант. Возможен и перегрузка, как вы сказали, файлов действительно в головном мозге. То есть, когда очень много, многозадачность, многофункциональность, повышенная ответственность. Даже иногда бывает просто синдром отличника. Да? Человек все делает на 5, у него тоже память из-за перегрузки, переутомления может пропускать некоторые события.
0: Для этого вы советуете отправиться в отпуск минимум на 28 дней.
2: Да, да. Или делать хотя бы короткие переключения, выезды на выходные, заняться чем-то другим, отвлечься от своих проектов, переключиться на другую работу. Пробежки, фитнес, плавание. Ну, то есть,
1: вот. А вот в течение, опять же, понедельник рабочий день, да, для того, чтобы его сделать максимально продуктивным, вот как построить свой день и как можно включить и на какое время те самые легкие, ну, возможно, там, чайные паузы, отвлечение от одних проектов там, на другие, либо там перерывы. Вот как здесь построить, по вашему мнению, можно рабочий день, понедельник?
2: Психологически тоже считается, что мозг продуктивно работает один урок. То есть 45
1: минут. Окей. Такой академический час.
2: Академический час. Не зря это все рассчитано, и поэтому максимально человек продуктивен. Дальше он может заставить себя работать и может сосредоточиться, но все равно продуктивность теряется. Поэтому желательно каждый час Человеку на что-то переключаться. Не обязательно на чай или курить. Курить даже не очень, да и полезно. А может быть, переключиться в другой работе, в другом проекте и так далее.
0: Просто немножко ты можешь сидеть также в кабинете, да, просто от какой-то основной задачи переключить, да, внимание на что-то, да, другое.
2: На что-то другое.
0: Но это не значит, что нужно листать телефон.
2: Нет.
0: Лучше просто переключиться на какую-то другую свою задачу.
1: А вот раз уж, Юль, ты задала этот вопрос, насколько листание ленты в телефоне загружает, либо наоборот нагружает наш мозг, нашу нервную систему?
2: Ну, если говорить о нервной системе, только хотела сказать, то это психологически достаточно трудно для человека листать эту ленту. Мало того, что файлы памяти загружены повышенно, но и тревожность повышается, потому что каждый человек в этой ленте находит зачастую не радостные для себя события,
0: какие-то,
2: а события какие-то,
0: да,
2: которые его беспокоят в данный момент.
1: Но еще тот самый искусственный интеллект, он же нам подсовывает, да?
2: Да, вот человек интересуется информацию ремонтом, и он будет останавливаться на ремонте и увидеть, что там где-то что-то подорожало, где-то что-то он неправильно в своем ремонте сделал. И это будут дополнительные тревожащие и беспокоящие факторы, которые, конечно, будут мешать ему.
1: Раздражать твой,
2: да,
1: мозг, нервную систему.
2: Да, да, да.
1: То есть вот то, что говорят там, сейчас расслаблюсь в этих соцсетях, это наоборот, нагрузка на твой,
2: да,
1: компьютер, естественный, да, на мозг.
0: Вот именно тоже на нервную систему очень,
2: да,
0: сильно,
2: да,
0: влияет.
2: Именно
0: потому что ты даже смотришь, думаешь, отпуск там у всех, да?
2: А кроме того, мне как неврологу всегда грустно смотреть на детей, которые сидят на там телефоне, потому что установка шеи и сколиоз шейного отдела позвоночника, он очень нефункциональный и мешает кровотоку даже головного мозга, если все время голова находится в наклоненном таком состоянии над телефоном.
1: Так, немного времени остается у нас до финала именно этого утра понедельника. Что бы вы тоже хотели сказать всем нашим слушателям, о чем мы еще не успели проговорить, но это тоже очень важно с точки зрения врача-невролога. Для того, чтобы и понедельник, и вторник, и среда была замечательной.
2: Я призываю всех слушателей Казак-ФМ позитивно это к окружающему, к себе лично, вести здоровый образ жизни. И, в общем-то, от всех достижений, минимальных или максимальных, и даже от неудач, получать только положительные эмоции. Потому что любая неудача – это тоже опыт, который ведет к достижению поставленной цели.
1: Вот так вот настоящий психолог говорит. Человек, который точно разбирается в нервах и помогает нам их сохранить. Благодарим Цокурову Ларису Александровну за этот эфир, за этот час, за эти советы, которые, ну, наверняка окажутся полезными для всех наших слушателей.
0: Ну, для кого-то точно. Особенно совет отдыхать 28 дней. Мне вот это понравилось вообще. Ну, а мы, к сожалению, должны будем сейчас уже попрощаться с нашими радиослушателями, потому что встретимся мы уже завтра в 7 часов утра.
1: Эфир продолжает дневные и вечерние программы. Будьте с нами. А вот ты сказала, что ты запомнишь 28 дней. А я из речи вот Ларисы Александровны еще раз отмечу, что мыслите позитивно. Это не просто выражение. Это та самая профилактика, а возможно, лечение всех наших недугов. Спасибо большое. До свидания.
2: До свидания.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Здравствуйте, земляки!
4: Мы ансамбль «Кремница».
3: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
5: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а я решил в такси устроиться.
1: А как решил?
0: Ну, жена мои анекдоты уже не слушает. Ты мои анекдоты уже все знаешь. А у пассажиров вариантов нет. Будут слушать. Завтра выхожу.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Говорит как-то жена мужу: сходи в магазин за молоком, возьми две бутылки. А муж отвечает: окей, а молока-то сколько?
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся. Ха-ха-ха.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаете, меня часто спрашивают: а ты ходишь в спортзал? Я отвечаю: конечно, каждый день. Мимо прохожу.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, зачем нужны слезы?
3: О, Нина, у слез очень важные задачи. Во-первых, они постоянно поддерживают поверхность наших глаз влажной. Во-вторых, очищают глаз, когда туда попадает какая-нибудь соринка или просто пыль. Ну и, наконец, слезы текут, когда нам страшно, больно или грустно. Их еще называют эмоциональные. И ученые считают, что такие слезы нам полезны.
0: Почему?
3: Потому что в слезах содержатся вещества, которые нас успокаивают. А еще слезы помогают нам избавиться от гормонов, которые наш организм вырабатывает в момент стресса. Мы плачем, чтобы снять напряжение и почувствовать себя лучше.
0: А я вот плачу, чтобы меня кто-то пожалел.
3: Ты знаешь, ученые говорят, что когда мы плачем, то становимся похожи на младенцев. А люди всегда готовы помочь маленькому человеку. Поэтому плакать для того, чтобы тебя кто-то пожалел, это нормально. Приду я или мама, пожалеем и успокоим тебя.
0: А еще от щекотки слезы катятся.
3: Да, точно. Это происходит потому, что на нашей коже множество нервных окончаний. Они реагируют на прикосновение и передают информацию в мозг о том, чего мы касаемся. Так мы понимаем, сухое оно или мокрое, твердое или мягкое. А если тебя пощекотать, то в мозг поступит одновременно огромное количество сообщений. И мозг путается и ничегошеньки не понимает. Что это такое с нами происходит? Может, надо поплакать?
0: Пап, а ты заплачешь? Давай проверим. Где твое самое щекотное место?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах КФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Кума, а давай бросим жребий. Ежели ты угадаешь, в какой руке я держу за спиной бутылку, мы ее и продолжаем пить. А ежели не угадаешь, то тогда бросаем.
2: Думал и отвечает: мне кажется, в левой.
1: Думай, Куме, лучше думай.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Казак ФМ.

Друзья, здравствуйте. Дневная программа «По заявкам» распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, желаю хорошего дня, легкого понедельника в нашей компании. И, конечно же, с этой минуты можно набирать наши цифры прямого эфира, дозваниваться, поздравлять лично, передавать привет, делиться вашими планами на сегодняшний день. И, конечно же, эти цифры 8-928-401-2020. Вот их набирайте, дозванивайтесь, пусть вам обязательно улыбнется удача. К этим же цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. Напоминаю, в режиме онлайн пишите. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Но я же начну с ваших сообщений, и вот несколько из них. Добрый день, Алексей. Сегодня у меня, Антонины Ивановны, день рождения. Я хочу себя поздравить, пожелать здоровья, долголетия, а своим детям, внукам, правнукам сказать спасибо за их любовь и понимание. Мне 74 года. Это у нас Антонина Ивановна, как я уже сказал, из Белореченска. Дорогая наша Антонина Ивановна. Принимайте поздравления и от коллектива нашей радиостанции. Вот правильно, вы себе всего такого нужного пожелали. Дай вам Бог и счастья большого, и долголетия, и пусть родные и близкие дарят вам только такие моменты радости, гордости и хорошего настроения. Приветствуем вас, от души поздравляем. Здравствуйте, любимые варенички. Вчера был юбилей, 20 лет у нашей дорогой внученьки, племянницы, доченьки, сестрички Будковой Вероники. Мы семьи Будковых, тронь, глянь, Фоминых. От всей души хотим поздравить нашу умницу, красавицу. Желаем тебе, наша девочка, счастья, здоровья, любви, успехов. Пусть у тебя в жизни все складывается так, как ты хочешь. Стремись к вершинам, и они будут тобой покорены. Смело шагай по своей дороге, набирайся опыта, учись обходить все неудачи и невзгоды. Будь счастлива, любима, здорова и прекрасна душой. Мы тебя любим. Вероника, прекрасное пожелание, пусть обязательно все это случится и сбудется, а вы, пожалуйста, пообещайте быть самой счастливой. Вот прям назло всем. Здравствуйте, варенички. Сегодня с 45-летием поздравляем нашу любимую дочь, жену, мамочку и внучку. Это Кравченко Марина из Краснодара. Мы желаем тебе крепкого здоровья, счастья огромного, преогромного. Очень тебя любим, Марина. И мы вас тоже приветствуем от команды Казак FM с вашим ягодным юбилеем. Но это вот так, только для начала ваше сообщение. Дальше уже вернусь со звонками. И еще раз напомню, 8-928-401-2020. Вот к этим цифрам наш Макс подключен. Пишите самые, мне кажется, удобная доставка ваших приветов в студию Казак FM.

0: лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
1: Я люблю Казак-ФМ.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детский лагерь «Морская волна» Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинисты экскаватора. Информация по телефону 8 918 270 2908.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
4: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
5: Ну и, кстати, друзья, не забывайте про нашу электронную почту вареник@казак.фм. Удобнее сюда, пишите, отправляйте ваши сообщения. Но правила те же, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветственные слова. Из Армавира у нас звонок. Анастасия, здравствуйте, добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Слушаем вас.
6: Сегодня мы всей нашей большой дружной семьей поздравляем с днем рождения, с 96-летием нашу дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Реванину Савичну. Она проживает в поселке Маяк, город Армавир. У нее два сына, Анатолий, Владимир и дочь Наталья. 6 внуков и 9 правнуков. Бабуля, не считай года, тебе не знать тоски и скуки. Ты будешь молодой всегда, ведь продолжение жизни, внуки. Сегодня день рождения твой, тебя сердечно поздравляем. Здоровья и любви большой мы от души тебе желаем. И ведь любовь большая есть. Ты любишь всех, и ты любима. Ты наша гордость, наша честь. Ты всем нам так необходима.
5: Ну и музыкальный привет, конечно, Настя. Спасибо большое, очень красиво. Красивое пожелание. И, во-первых, от всей души хочется присоединиться. Нина Савишна, с 96-летием мы вас поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. Вот хочется пожелать, чтобы, помимо того, чтобы здоровье было крепким, безусловно, да, чтобы было много добрых вестей, удивительных событий в вашей жизни. И пусть ангел-хранитель еще много-много лет укрывает вас своим крылом и всегда идет рядышком, даря вот это вот тепло и нежность. Так же, как и ваши родные. Пусть окружают 9 правнуков, боже ты мой. Только вот стоит задуматься, какая вы богатая и счастливая. Дай вам Бог всего самого хорошего. Спасибо, мама. Вот так называется эта песня. Ярмарка для вас.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, я хочу напомнить, что сегодня все архитекторы нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Присоединяемся, поздравляем вас с вашим днем. Также Всемирный день поцелуя у нас на календаре. Всемирный день кардиолога. Дорогие, уважаемые кардиологи, с вашим праздником. И Всемирный день развития сельских районов. Ну, наша Кубань, как никто другой, никакой другой регион не может похвастаться, наверное, таким количеством сельских территорий. Ну, есть, конечно, другие регионы, но наша Кубань, она самая любимая, поэтому всем, кто живет в сельских районах, на территориях, в селе, вам отдельный теплый привет. Поселок Октябрьский у нас на связи, Северский район. Вера Петровна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Алексей. Сегодня такое число 6 июля. Да. И наш Алексей, которого мы слышим, чуть-чуть отдохнувший. Мы рады встретиться со мной с вами. Пожелать вам дальнейшей творческой работы. Всего вам доброго. А теперь хочу сказать, что никогда не поздно сказать добрые слова в адрес своих любимых, своих дорогих. 25 июня, день рождения моего старшего сыночка Сергея Николаевича Карпенко, хутор, поселок Колосистый. В жизни это очень устремленный человек. За тобой твоя счастливая семья, твоя жена Танюша, твоя доченька Машуня, благодаря твоему вложенному труду. И 1 июля, день рождения моей внучки Машуни, которая оканчивает, вот буквально защищает диплом магистратура. Ты прошла большой музыкальную школу, теперь это университет, и у тебя перед тобой огромная большая дорога, выбор в этой жизни. Я уверена, Машенька, ты такая же точно, как и твои родители, целеустремленная, поэтому твой путь будет выбором тобой правильный. Я желаю тебе, чтобы все у тебя сложилось, счастье, здоровье, прекрасные друзья, которые всегда были с тобой рядом. Во всяком случае, много друзей не бывает, но они есть. Теперь, сегодня хочу сказать огромное спасибо кардиологам, да, потому что в 21 году, когда была политическая ситуация, мне помогли, и благодаря им я живу. И не только кардиологи по жизни, много докторов прекрасных, которые помогали нам. Теперь, спасибо почтовикам, спасибо обществу инвалидов поселка Ильского, которые по жизни всегда мне поддерживают. Я много с ними путешествую, хотя не так это просто со здоровьем, но тем не менее я всегда с ними рядом. И хочу пожелать всем моим детям, моему сыну, его семье, Машуне и тем людям, которым я сказала ниже добрые слова, здоровья, счастья, удачи, мира. И песня на подарок.
1: Да, песня в подарок от Александра Николенко «Сторона родная». Ну, «Родная сторона» она так правильно называется. Давайте через пару минут после короткой рекламы она появится в нашем эфире. Ну, во-первых, хочется от души присоединиться, ваших именинников поприветствовать также от коллектива нашей радиостанции. Всем успехов, хорошего такого светлого жизненного пути и крепчайшего здоровья.
0: Частушка для казака от казачки Любы из Новокубанска.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной

0: Казак ФМ.
1: Да, друзья, это дневная программа по заявкам. Мы продолжаем. Звонок у нас из села Шидок. Наталья, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Лешенька. Я хочу передать приветик своей сестричке, город Армавир, поднять ей настроение. И, пожалуйста, Лешенька, передайте песенку. Вот
1: как сестру зовут?
2: Любочка.
1: Любовь, вам привет также из студии Казак ФМ. Хорошего настроения и вам, Наталья, и вам. И всем, кто настроен на волну самой народной радиостанции Казак ФМ. Добрый день, я хочу поздравить нашу маму, бабушку Павленко Валентину Николаевну с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех желание. Ирина написала, и мы тоже присоединяемся, поздравляем вас. Здравствуйте, поздравьте сегодня в обед, пожалуйста, в вареничках с прошедшим днем рождения. Я вам не дозвонилась. В общем, день рождения был 20 июня. Колкова Александра Сергеевича из станицы Копанской с юбилеем 70-летием. Желаем ему прежде всего здоровья, счастья и долгих лет жизни. Семья Доля. Подписались под сообщением. С удовольствием, Александр Сергеевич, с наступившим днем рождения. Поздравляем вас и от нашей команды. Добрый день, Алексей. С выходом из отпуска спасибо большое. Спасибо за привет. И сегодня хотела бы поздравить с днем рождения Капусту Лидию Ивановну с 88-летием из станицы Старонежно-Стеблиевской. От всей души поздравляю тебя с замечательным 88-м днем рождения. Твой жизненный путь — пример мудрости, стойкости и оптимизма для всех нас. Пусть каждый день приносит радость, заботу близких, теплые слова. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла и еще много-много счастливых моментов в кругу любящей семьи. С днем рождения! Добра, тепла, радости, терпения, душевного спокойствия и душевного спокойствия на душе, да. Обнимаю, целую, Любовь Ивановна из Старонежно-Стеблиевской. Поздравляем, Лидия Ивановна, вас от коллектива нашей радиостанции. Ну что, чуть позже еще обязательно вернусь к вашим сообщениям. Стас Михайлов, Люся Чеботина, обнимай.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: 8-928-401-2020. Эти цифры прямого эфира. Набирайте, дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте ваше сообщение, потому что к этим цифрам подключен наш Макс в режиме онлайн. Написали, подписались, не забыли указать, кому адресуете свои приветственные слова, и отправили в студию Казак-ФМ. Ну, а по мере поступления все ваши сообщения обязательно будут зачитаны в рамках программы по заявкам. Звонок у нас из Павловска. Валентина Михайловна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Леша. 25 июня был день рождения у моего младшего правнучка Тимофейчика. У него первый юбилей. Ему исполнился годик. Угу. Маленький, но такой умненький. Чужого не возьмет, но и свое не отдаст. Так сражается за свой велосипед со старшей сестричкой. Пока всех конфетами не угостит, тебе не возьмет.
1: Молодец.
2: Добрый малыш. Тимофейчик, желаю тебе счастливого детства, здоровья, удачи, Божьей

самой главной поддержкой. Вот потом, через какое-то время, ты послушаешь эти пожелания и, надеюсь, скажешь, что да, да, так и есть. Так, давайте несколько сообщений я зачитаю. Здравствуйте, Алексей, поздравьте мою жену Катюшу Мартынову с праздником, с Днем Архитектора, успехов тебе, солнышко. Это Ярослав написал, поздравляем, да, Катя, вас с вашим профессиональным днем. Добрый день, Алексей, рады слышать вас снова в эфире, соскучились, спасибо, Людмила, приветствую вас тоже. Станицу Щелбаскую, всем родным и друзьям большой привет от Савкова Виктора, душой я всегда с вами. Хорошего всем дня. Прекрасно. Ну и давайте еще одно. Приветствую, дорогой казачок. Здравствуй, Алексей. Поздравляю всех с днем поцелуя. Шлю пламенный привет мужу Андрюше. Люблю, целую. Это у нас от Алены. Вот это правильно. Вот это, вот так и должно быть. Всем воздушный поцелуй. Прекрасно. Половина человечества. В нашем эфире Хабиб Чебурашка. Для тебя, Тима.

0: спасительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Есть время еще и дозвониться, и отправить свое сообщение. 12.45, ровное московское. И 8-928-401-2020 наши универсальные цифры. Почему универсальные? Потому что дозвониться можно, набрав их, и к этим цифрам подключен наш Макс, на всякий случай напомню. Из Павловского на звонок. Ольга, здравствуйте, добрый день.
3: Добрый день, Казак-ФМ. Я хочу поздравить Татьяну Григорьевну Бородину. У нее день рождения было, я не смогла дозвониться. Но вот сегодня настало время сказать свои добрые пожелания. Я желаю крепкого здоровья на долгие годы, любви близких и родных людей, мирного неба, вечной молодости и красоты. Пусть она будет счастлива и любима, всех ей благ. Всего самого доброго. Спасибо, Лешенька.
2: Вот с Татьяной Григорьевной мы лично, да, вот не знакомы, мы знакомы только по эфиру, но всегда, когда Татьяна Григорьевна звонит, это вот чувствуется по голосу, насколько жизнелюбивый человек, насколько добрый и порядочный. И для вас мне хочется тоже отдельное поздравление с пожеланиями здоровья, вдохновения, любви, тепла обязательно, успехов во всем. Пусть в вашей жизни будет много цветов, сюрпризов, улыбок, вот хороших событий, хорошей, красивой женщине, только красивое поздравление. Кстати, песня тоже замечательная, «Глаза лукавые». Она называется, появится в нашем эфире буквально через полминутки. Есть у меня еще вот какой повод. Добрый день, Казак-ФМ. Хотим передать огромный привет и поздравления, хоть уже с прошедшими праздниками, с днем рождения, с днем ветеранов боевых действий нашего любимого мужа, папочку и зятя Виктора Марченко из станицы Старовеличковской. Наш любимый человек сейчас не рядом с нами, он выполняет боевые задачи, но мы говорим ему: любимый наш, ты самый лучший муж и самый надежный папочка. Ты для нас главная защита и опора. Желаем самого главного, крепкого здоровья, как можно больше спокойных и счастливых дней. Ангела-хранителя за спиной, а мы, твоя семья, любим тебя и ждем дома. Супруга, дочки, теща с огромной любовью и нежностью подписались под этим сообщением. Уважаемый Виктор, вам большой привет. С праздниками, с днем рождения, с днем ветеранов боевых действий. Поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. Елена Любарец по просьбе Ольги в нашем эфире.

0: на Казак-ФМ.
1: И станет привольная к нам в гости заглянула Надежда. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Я сегодня, я и мы все хотим поздравить нашего внука, моего внука, Сашеньку Удалова, с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 8 лет. Пожелайте ему крепкого-крепкого здоровья, удачи, успехов в учебе и всего самого наилучшего. И еще тоже с привольной девочкой, Костарева Дашенька, ей сегодня 16 лет исполняется, тоже поздравляем. И хотим поздравить, пользуясь случаем, нашу мамочку. Она 3 июля стала прапрабабушкой.
1: Ух ты, ничего себе.
2: Да, у нее 12 правнуков, и вот праправнук появился.
1: Как зовут героиню?
2: Героиню, которую бабушку?
1: Ну, конечно, прапрабабушку уже.
2: Удалова Александра Васильевна, ей 86 лет. Тоже здоровья крепкого ей. И вообще всем крепкого здоровья. И песенку, пожалуйста.
1: Да, Надежда, абсолютно с вами согласен. Всем, безусловно, независимо от возраста, 8, 16 или там чуть-чуть за 70, за 80. Всем крепчайшего здоровья, мира, добра, благополучия, счастья. Александра Васильевна, ну поздравляю вас еще и с новым статусом. Даше, Александру, большой привет и поздравления также от коллектива нашей радиостанции. Песню «Катюша» обозначили в качестве музыкального привета. Коллектив «Красавицы» для вас.

0: Казак-ФР.
1: Ну и финальный звонок в дневной программе по заявкам успеваю принять. Он раздался из Приморско-Ахтарска. Евгения Ивановна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день. Алло.
1: Да, слушаем вас, да.
2: Дорогой на стеноме. Как же хорошо с тобой на всем на волне Казак-ФР.
1: Спасибо.
2: Племянницу Марину Николаевну Скороходову из города Пермь я поздравляю с 60-летием. Это настоящая хранительница очага. В ее маленьких рутах, но в ежовых рукавицах, весь семейный уют. Инициатор всех идей. Сережа – прекрасный муж. Они выросли в одном дворе, но уже 40 лет вместе. Ему остается только поддерживать и исполнять все решения. В любви и в понимании выросли в семье двое детей – Настенька и Миша. Я желаю вам еще больше здоровья, всех благ, счастливо дожить до золотой свадьбы. С днем рождения, Мариночка. Ох, это поразительно.
1: «Закат» вы попросили в качестве музыкального подарка. Дмитрий Прянов, Анастасия Нагайкина появится обязательно в нашем эфире. Марин, ну сколько приятных слов, комплиментов прозвучало вас, ваш адрес. Все они заслужены вашей семье. Вот прям, извините, я не хочу отделять никого. Вот вашей семье я хочу пожелать мира, добра, благополучия, конечно же, такой же нежности, взаимоуважения на долгие-долгие годы. Есть еще один тоже красивый повод. Хочу поздравить сегодня, 6 июля, своих родителей, маму Светлану и папу Алексея с годовщиной свадьбы, с 35-летием. Желаю крепкого здоровья. Пусть ваша любовь с каждым годом становится только крепче. Люблю вас, мои родители. Юлиана подписала, Светлана, Алексей. От души вас приветствуем. Горько! Кричим. Так, скажите, будет запись сегодняшнего эфира? Ну, должна быть на нашем сайте, в подкастах, ну, в программе, в программах, в варенчиках, там появится запись эфира. Добрый день, поздравляем с прошедшим днем рождения. Мелешк Веру Васильевну из станицы Челбаской Каневского района. Желаем долгих лет жизни, здоровья, счастья. Пусть каждый день радует улыбок, бодрости, духа и прожить еще столько же. С юбилеем тебя. И пусть исполнилось тебе 80 5, а в душе всегда 18. Мы тебя любим, дети и внуки, и правнуки подписались под сообщение. Вера Васильевна, ну, приятные какие пожелания, пообещайте, пожалуйста, исполнить. Вот 18, и все, и ни капли больше. Пусть душа всегда остается молодой, а вы такой же красивой, яркой. 5 числа был день рождения, мне тут дописали. Добрый день, Казак ФМ. Поздравьте, пожалуйста, нашего отца, дедушку с юбилеем, 70-летием. Он у нас всегда слушает радио «Казак ФМ» через интернет в подмосковной Кашире. Желаем здоровья, душевного спокойствия, мира. Дети, внуки, сваты из Паласовки подписались, но забыли написать, как зовут-то именинника. Ну, уже, наверное, не успеете в дневную, вечером, если что, продублируйте. Так, добрый день, Алексей, с выходом, спасибо большое. Сегодня день рождения у Светланы Сергеевны Сазоновой, руководителя филиала МФЦ, станица Геогинская. Мы, коллектив нашего филиала, сердечно поздравляем Светлану Сергеевну с днем рождения. Крепкого здоровья, мирного неба, вкусного хлеба, всегда свежей воды и никакой беды. Светлана Сергеевна отличный руководитель, добрый человек, красивая, настоящая русская девушка. Желаем оставаться на многие годы такой же яркой, всеми любимой, желанной. Ангела-хранителя вам, Светлана Сергеевна, по жизни и исполнение всех желаний самой заветной мечты. С уважением, ваши коллеги. С днем рождения. А еще, Алексей, всех слушателей с днем поцелуя. Вам и моим друзьям, всех, кто на любимой волне, мой воздушный поцелуй. Это от Валентины Степановны. Ну что, присоединяемся. Всех приветствуем. И меня зовут Алексей Орлов. До завтра. Хорошего дня. Оставайтесь на волне Казак ФМ. Пока.

0: мало. Спрашиваю у мужа. А он мне: ты лучше думай, как потратить мало, когда немного зарабатываешь.
1: Шутки, прибаутки. Когда душа поет.

повезло, и опять капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. А чарпын — народный музыкальный инструмент абхазского народа. Это продольная флейта длиной примерно 60 сантиметров. Делают ее из стебля борщевика, а чарпын — так называют его в Абхазии. Есть легенда о том, что в горах рос раскидистый куст очарпына. Подошел к нему прожорливый козел и начал объедать листья. «Не тронь меня», — просило растение, но животное лишь ухмылялось. В это время прибежал пастух и прогнал козла. Очарпын решил отплатить добро. Он сказал пастуху: «Срежь меня и заполни мою сердцевину человеческим дыханием. Тогда я стану твоим другом и спутником, звонкой свирелью». Пастух сделал так, как сказал ему очарпын. И первая песня, которую сыграл, была песня о благоденствии стада. С тех пор главные исполнители на очарпыне — абхазские пастухи. Специальными наигрышами они по утрам созывают коз и овец на пастбище. В народе считается, что животные лучше едят под звуки абхазской флейты и дают больше молока. Сейчас на ней играют мелодии, связанные не только с бытом пастуха. Под аккомпанемент инструмента исполняют народные песни и темпераментные пляски. Душа абхазского народа. Так называют очарпын.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Каждая птица хвалит свое гнездо. Так говорят наши соседи, крымские татары. Живут они по большей части, как понятно из наименования, на полуострове Крым. В России их около 250 тысяч. И в Краснодарском крае прописан каждый десятый крымский татарин. Основная часть крымских татар – это миролюбивые степные люди, открытые для дружбы и позитивной беседы. Но бывает, что говорят они очень быстро и громко. Со стороны это выглядит, будто они ругаются или настроены агрессивно. Но это совсем не так. Просто напористость – это особенность речи, как и у испанцев или итальянцев. Зато в стрессовых ситуациях они могут изображать полное спокойствие и даже равнодушие. Также сосредоточенно молчат они и во время работы, чтобы не потерять концентрацию. А вот в свободное время очень разговорчивы и весьма любопытны. Одна из характерных для крымского татарина черт – чувство собственного достоинства. Каждый из них считает себя особенным. Почему? Просто так было всегда. Еще одна черта типичного крымского татарина – чистоплотность. Они не терпят беспорядка и грязи в своих домах. Причем это не зависит от финансовых возможностей. Как богатый, так и бедный татарин ревностно следит за чистотой. Другая важная черта этого народа – небезразличие. Крымский татарин с большой охотой придет на помощь в сложную минуту и родственнику, и другу, и соседу, и даже совсем незнакомому человеку. И никогда не будет мирно стоять, если кто-то в его присутствии оскорбит женщину. Так

настойчивостью, смекалкой и находчивостью. Но при этом скромны и очень добры. Крымские татары дорожат своими женщинами и очень их ревнуют. Если они ваши соседи, то будьте корректны в общении. Например, пропускать вперед крымскую татарку можно, а вот подавать руку при выходе из машины лучше с осмотрительностью. Нельзя и откровенно восхищаться внешностью жен и дочерей. А уж если хотите похвалить хозяйку дома, то лучше сделайте комплимент домашней обстановке. Так будет правильнее. Добрый!

море лето. С Казак-ФМ. Участник акции «Знай наших» группа «Воля». Славянск на Кубани. На плече.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а
0: что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт Плюс» заказал. Летите домой!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мария Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
2: Да задыхаюсь я, доктор.
1: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
2: Да когда автобус догнать не могу.
0: Шутки, прибаутки.
3: Хорошо-то как. Как

0: А ви бачили, що це?
1: Что означает слово «кладенка» на черноморском диалекте кубанских казаков? Вот какие предположения мы услышали.
0: Ты бач, як оно!
2: Я думаю, это место, где хранится одежда.
3: Сумка какая-то, не знаю.
4: Кладенка – это либо кладовка, либо погреб какой-то, может быть.
5: Это потайное место, куда складывают деньги.
6: Кладенка – это маленький клад, который делала женщина. То есть мужчины делали большой клад, а кладенка – это женский клад.
1: На самом деле кладенкой на Кубани называли скирду, копну сена или соломы. Вот це так.
0: Море, лето. С Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? Ага, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

всегда, опять нам жить мешают, упрямо досаждая суетой. А дружба всякий раз по жизни помогает, но только тем, кто предан ей душой.

0: Козак ФМ. Козак ФМ. Эх, братцы.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казах.

0: Пойду, наверное, к пластическому хирургу. Попрошу сделать лицо попроще.
1: Шутки, прибаутки. Когда...

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ложатся муж с женой спать и, значит, слышат какие-то такие шумы на кухне. Жена мужа и говорит: «Слушай, пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит?» А муж говорит: «Подогоди, а ты ее кормила?» Жена говорит: «Нет». «Ну, значит, готовит что-то кошка на утро-то».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Чтобы красивое слово услышать, надо красивое слово сказать. Так говорят наши соседи-корейцы. Во всем мире их более 70 миллионов, а в Краснодарском крае около 3500. Появились они на Кубани не вчера, а еще в середине прошлого века, успев за это время во многом ассимилироваться с кубанцами. Крепкие и добрые соседские отношения не помешали корейцам сохранить свои культурные традиции. Например, в жизни каждого представителя этого народа есть три основных праздника. Это первый день рождения, когда ему исполняется год, затем свадьба и 60-летие. Эти три события празднуют, где бы они ни жили. Когда проходит первый год после рождения, считается, что ребенок уже преодолел критический период, и теперь его жизни почти ничего не угрожает. Этот праздник организует для малыша его родители. А вот к празднованию свадьбы финансово подключаются бабушки и дедушки. Ну и последний большой праздник – 60-летие, или подведение итогов жизни, организуют уже дети для родителей. Все значимые события корейцы отмечают в широком кругу родственников, друзей и соседей. Причем любят они и гостей приглашать, и в гости ходить. А все потому, что гостей корейцы встречают душевно. Ведь на гостях не экономят, даже в самых бедных семьях. Хозяйка, которая чаще всего не садится за стол сама, весь вечер суетится у плиты, прилагая все усилия для того, чтобы продемонстрировать гостям свои кулинарные способности. Дело в том, что многие из корейских блюд нужно подавать на стол горячими, прямо с плиты. И пока гости поглощают очередной кулинарный шедевр, хозяйка занята тем, что готовит следующее блюдо. Стол в такие вечера буквально ломится от всяческих кушаний, и если гости едят мало, то хозяйка может искренне расстроиться, ведь это значит, как ей кажется, что они не оценивают ее усилий и кулинарного таланта. Вот уж в чем корейцы на нас похожи, так это в праздниках. Все, что есть в печи, на стол мечи. Эта поговорка подходит и нам, и нашим соседям. Но есть в традициях приема гостей и различия. Главное – продолжительность праздников. Застолья корейцев длятся куда меньше, чем наши. У этого народа не принято засиживаться за столом до утра. Обычно праздничный обед или ужин продолжается не более 2 часов, после чего принято встать, поблагодарить хозяев за щедрый прием и попрощаться.
0: Добрые соседи!
2: По пути с Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя? Или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. А остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не было.
1: А это точно.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, почему ты всегда говоришь, что надо посмотреть в интернете? Что это такое, твой интернет?
3: Нина, интернет — это сеть компьютеров. Они связаны между собой по всему миру. Эти компьютеры с помощью специальных технологий могут общаться друг с другом и обмениваться информацией. Поэтому, когда я говорю «надо посмотреть в интернете», это значит, нужно сесть за компьютер и найти то, что тебе интересно.
0: Так просто?
3: Это только кажется, что просто. В это время происходит множество процессов. Когда мы заходим в интернет с компьютера или телефона, то подключаемся к другим, большим компьютерам, которые называются серверы. Они хранят информацию и обрабатывают запросы от других компьютеров. И по нашему запросу отправляют ее нам, а мы видим ее на экране.
0: Откуда интернет знает, что мне интересно?
3: В нем хранится огромное количество информации, абсолютно обо всем. Когда ты хочешь найти что-то, то надо набрать ключевые слова в поисковой системе. И она предоставит список страниц с этими словами. А потом тебе надо будет их прочитать, чтобы найти ответ на свой вопрос.
0: А мультики тоже из интернета?
3: Да, дочь. В интернете есть не только текстовая информация, но и миллионы видео, мультики, фильмы, сериалы. Когда я был маленький, такого большого интернета еще не было. И нам приходилось искать информацию в книгах или журналах. А мультики тогда показывали раз в день по телевизору и всего 15 минут.
0: Хорошо, что люди придумали интернет. Что бы я без него делала?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Возвращается муж из магазина. Впервые сам пошел, без бумажки от жены.
2: Угу. Говорит, так, значит, что я купил? Ну, хлеб я купил. Вот, все, молоко купил. Кукурузы вот немного, колбаски и масло.
1: Жена ему говорит,
3: надо же, я думала, ты водяры возьмешь литр.
1: Муж достает из пакета запотевшую и говорит, как знал, как знал.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи раскладывают весь инструмент точно по полочкам, но забывают, где эти полочки находятся. Это наши соседи по утрам на пробежку тратят меньше времени, чем собираются на нее. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: золотую рыбку, которая исполняет все желания. Это рыботорговля или уже работорговля?
1: Да, дети нынче эрудированные стали.
0: То-то же.
1: Так, а правильный ответ какой?
0: Не знаю, я не знаю.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем люди строят высокие дома?
3: Главная причина, дочь, потому что земля дорогая, а многоэтажное здание позволяет на относительно небольшом участке земли построить сразу много квартир или офисов.
0: А если сильный ветер дует, они шатаются?
3: Смотря какой высоты это здание. В Краснодаре много высоких домов в 9, 16 и даже 20 этажей. У нас в городе сильный ветер дует нечасто, поэтому в таких домах он не чувствуется. А вот более высокие здания или, например, телевизионные башни раскачиваются.
0: А если налетит сильный-сильный ветер, прямо ураган, он их раскачает?
3: Для того, чтобы здание не разрушил сильный ветер, инженеры-строители придумывают очень сложные конструкции. Называются они демпферы. В некоторых небоскребах их несколько, и занимают они целые этажи. Они позволяют эти колебания от ветра уменьшить, но все равно они заметны. Самые высокие небоскребы могут раскачиваться в стороны на 1,5–2 метра, и люди на самых верхних этажах это могут почувствовать. Но самому зданию такие колебания не страшны.
0: А упасть такой дом может?
3: От ветра еще ни один такой дом не упал, потому что прежде чем его построить, строители выполняют очень много расчетов и учитывают не только силу ветра, но и вероятность землетрясения, например. И только потом делают проект дома с учетом этих данных.
0: Я когда вырасту, буду на 100-м этаже жить. Буду там кататься, как на качелях.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

Все гонит умом пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дождь.

0: Ну здорово, что ли, Вась?
1: Люба, братцы, 103.9 FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один кум жалуется другому. Ты представляешь? Вчера в суде был, ага. И суд мне штраф присудил 5000 рублей за то, что я Василя свиньей назвал. Причем, знаешь, что самое смешное? Что прошлый раз, когда случилось то же самое, с меня всего 3000 взяли, а сейчас целую 5000.
2: Ну так, кума, а что ж ты хотел-то? Сам же знаешь, свинина-то подорожала.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Баян — это русский народный музыкальный инструмент. Ему более 100 лет. Своим появлением он обязан мастеру Петру Стерлигову, который изучал гармони, детально разбирал их строение, экспериментировал. В 1907 году Петр Стерлигов получил заказ от музыканта Якова Орландского-Титаренко. Для него мастер создал совершенно новый инструмент на основе гармони. Ранее таких не было. Справа располагалась четырехрядная клавиатура, систему которой Стерлигов придумал сам, а на левой — аккорды и басы. Мастер назвал свое детище «Баяном», чествуя легендарного певца-сказителя Древней Руси Баяна. Этот музыкальный инструмент очень быстро стал популярным, ведь на нем можно исполнить любую мелодию — народную, классику, вальс, танго. Во время Великой Отечественной войны баян звучал в землянках, на привалах и на полях сражений. И сегодня баян любим народом. Его можно встретить и на большой сцене, и в зале станичного ДК. Редкая свадьба, юбилей, особенно в сельской местности, обходится без этого инструмента. Развернет меха баянист и запоет свою песню о любви ли, о печали, о разлуке или встрече, о том, что было и чему не миновать. А потом на шутки-прибаутки перейдет. Пляс заставит пуститься, утерев слезы. Никому не усидеть и на месте не устоять, когда звучит баян. Душа русского народа.
1: Море лето. Сказ

0: Казак-ФМ.
1: Друзья, добрый вечер. Это «Варенички», радиостанция «Казак-ФМ». Час прямого эфира для ваших хороших новостей, приветов и поздравлений. Плюс 7-928-401-2020. Наш телефон. Кроме того, пишите «Макс таков же». Плюс 7-928-401-2020. Меня зовут Виктория Никитюк. Рада дарить вам хорошее настроение. Думаю, поддержите меня и перекличкой, и вашими сообщениями. И дай бы Бог, чтобы все хорошо было с телефонной связью, потому что сегодня перебои на радиостанции были. День архитектора в России. Поздравляем. Всемирный день кардиолога. Всех тех, кто следит за нашими с вами сердечками, поздравляем. Всемирный день поцелуя. Целуйтесь на здоровье, говорят доктора. Всемирный день развития сельских районов. И аграфена купальница в народном календаре. Выбирайте, кого с чем поздравить. А я, конечно же, особый привет отправлю сегодняшним именинникам. Все те, кто родился 6 июля, поздравляем вас от радиостанции «Казак-ФМ», от всей души счастья, радости и только всего самого светлого, яркого в судьбе. Вот поздравляют с юбилеем бабушку Дусю из села Курджиново. Дети, внуки, родственники и подруги. Желаем тебе, чтобы все болячки сбежали от тебя в страхе, а в твоем огороде все росло, как на дрожжах. Твои котлеты самые вкусные, а истории самые интересные. Любим, обнимаем. С удовольствием присоединяемся. И вижу, что Юля поздравляет замечательную женщину, бабушку и маму Гордышеву Нину Михайловну с 74-летием. В этот день хочется пожелать имениннице долгих лет жизни, счастья, и чтобы каждый ее день был наполнен только радостью и улыбками. С днем рождения!

0: FM.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: К нам можно дозвониться по телефону +7 928 401 2020. Пишите в Макс, пишите, если удобно, на вареник@казак.фм, наш электронный адрес. Добрый вечер всем. Виктория, дорогая, рада вас всех слышать. Всем вам привет большой, с любовью к Казак ФМ. Люблю Казак очень. Ирина из Армавира. Где это вы, моя дорогая, пропадали? Всегда была с нами. А вот еще Нину Михайловну Гордышову, дорогую бабушку, поздравляет внук Александр с днем рождения. Желает всего самого наилучшего, крепкого здоровья, счастья во всем. Вот с любовью к вам, внук Нина Михайловна. А Валерий из Новопавловска, Ставрополье, первым оказалась в перекличке, да еще и дозвонился. Я вас приветствую, здравствуйте.
2: Здравствуйте, история. Ваше сердце в магазине поздравляю.
1: Ой, спасибо, приятно так.
2: Также хочу поздравить с высочайшим праздником Почты России по Новопавловскому почте. Угу. Почте наших родителей, казны. Серегова Сергея, Анатолия Сергея, Петенко Сергея, даже Гончарова Вита. Ну, тут меня узнал Валерий из Почты России.
1: Поздравляем вас с праздником, успехов вам, знаете, чтобы всегда во всем везло, чтобы просыпались каждое утро и думали, сегодня день будет еще лучше, чем вчера. Ой, мой милый, Варенчиков хочет. Ставрополье, Волгоградская область и Московская область уже в перекличке. Всем привет.

0: Вареники на Казак ФМ.
1: Продолжаются вареники. Здравствуйте, любимое радио Казак ФМ. Передаю привет своим родным. Маме Татьяне, дочке Милане, сестре Юле и Саше. Краснодарский край, село Бейсукское. Желаю всем хорошего настроения. Анастасия, и вам хорошего настроения. Кристина поймала ваше спасибо. Я с вами всегда, Виктория, пишет Ирина из Армавира. Просто период был такой, стрессовый. Казачок всегда слушала, но не писала. И такое бывает, Ирин, знаю. Ночью все так же слушаю. Как-то ночью звучала такая замечательная песня Виктора Королева «Украденная ночь». Мне очень полюбилась. Надо заказать. Надежда из Новомихайловского. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Я так рада, что я дозвонилась. До 2 числа не могла дозвониться. Во-первых, Виктория, да? Желаю вам здоровья. Прошедшим днем рождения вас.
1: Спасибо.
2: Удачи в вашем деле. Ваши передачи мне очень мне нравятся. Очень нравятся. И вареники, и свака, и еще, подождите, как же третья.
1: Ну, была через годы, через расстояние, да.
2: Через годы, через расстояние, правильно. В общем, Виктория, всех благ вам. Желаю вам прожить столько, еще столько.
1: И вам тоже быть здоровой. Надежда из Новомихайловского не так давно с нами стала постоянной радиослушательницей. Благодарю. Для всех сильных женщин и для тех, кто, быть может, хочет каждый день быть все слабее и слабее, такие мне рассказывают свахи. Хочется, чтобы рядом было сильное плечо. Это песня.

0: Мужчины 5FM в Майкопе. Включай. На Казак-ФМ.
1: Друзья, очень душные дни наступили в Краснодаре. Сегодня прям видела, как одна собака лежит около магазина, и на нее капает из кондиционера. А ну а что? Капает и капает. Видимо, хорошо. Даже не обращая внимания, что на голову капает. Надо, конечно, не забывать и наших младших братьев, и водичкой напоить где-то и птичек, и собак, и кошек. Потому что, да, на самом деле дело серьезное. Очень жарко. И люди, все больше встречаешь с минералочкой или с бутылочкой водички в руках, потому что жарко в Краснодаре. Как у вас? Рассказывайте. Сегодня свой день рождения отмечает наша одноклассница Еловая Маргарита из Нового Села. Дорогая Рита, поздравляем тебя. Желаем, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, счастьем и любовью. Пусть все мечты сбываются. Жизнь дарит только приятные сюрпризы. Крепкого тебе здоровья, верных друзей, много-много счастливых моментов. Пусть удача всегда сопутствует тебе, а каждый Новый год приносит только лучшее. С любовью и теплом, одноклассники выпуска 1987 года, школы 15, хутора Средний Челбас. Друзья, ну не знаю, за что вы меня покинули. Телефон, пожалуйста, +7 928 401 20 20. Набирайте, пишите ваши сообщения в МАКС, как вы справляетесь с такими жаркими днями. 32-33 на термометрах города. Ну что, Ириша из Армавиру, поскольку вы написали о песне, которая понравилась, ее для вас и поставим, и сами послушаем. Виктор Королев «Украденная ночь».

0: лето с Казак ФМ. Вареники! Вареники! На Казак ФМ!
1: Друзья, Виктор Королёв, «Украденная ночь». Мы продолжаем программу. Добрый вечер, любимый казачок, пишет Валентина из Мингрельской. Передаю привет всем-всем, кто меня знает. Всего самого наилучшего, всех благ. Вам, Вика, больших творческих успехов и удачи. Да дай бы Бог, всегда рады. Успехи — это хорошо. Здравствуйте, Казак ФМ. Добрый вечер, Виктория. Вчера мои родители отмечали годовщину свадьбы. Они 39 лет вместе. Я поздравляю Владимира и Лидию с этим важным праздником. Желаю мира, добра, здравия и благодати. Я вас люблю и ценю. Зонтовский из Пензенской области. Ах, да, еще, Виктория, ловите мальвы для настроения. Сегодня расцвели, очень красивые. Ой, спасибо, спасибо. Пензенская область с нами. Большой привет вам из станицы Багаевской. Ростовская область присоединяется к Волгоградской, Московской и Пензенской, к Ставрополью. Так, приятно, смотрим. Очень любим всей семьей слушать ваше радио. У нас тоже очень жарко, но всех приглашаем к нам на донские песчаные пляжи, где летний зной не так чувствуется. Мы сейчас делаем закрутки на зиму огурцов. Так, хорошо, понятно все, замечательно. Очень хотелось бы вам послушать Виктора Сорокина. Друзья, ну вы стали не дозваниваться, а писать прям ваши заявки. Это, конечно, не в духе нашей программы, но дело в том, что раз уж никто не позвонил, почему бы нам и не послушать «Морошку»? Сергей Войтенко, Виктор Сорокин продолжают программу.

0: Казак ФМ.
1: Екатерина Лазаренко, да, от всей души передам вашим друзьям, Нине, Юрику, Антоше, от вас, от Екатерины, пожелания счастья, крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Вашей компании всех благ желаю, ну и улыбаться побольше, все будет хорошо. Друзья, получится с песней, обязательно поставлю. Любовь из Анапы сегодня именинница, и подружка-то у нее тоже сегодня именинница, ну как не поприветствовать? Здравствуйте. Вот, любовь. Ах, жаль. Да, такое бывает. Ну что, в Анапу летит наш привет от радио Казак ФМ. Люба хотела подругу поздравить. Я даже и не услышала, как зовут подружку. Но вам, дорогие мои, поставим сейчас песню, которую вы захотели попеть вместе с ансамблем «Голубушки». Для вас этот музыкальный подарок и для всех тех, кто любит андалузскую.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
2: Молодцы, полетели ваши сообщения. Читаем. Поздравляю с днем рождения нашу любимую бабулю Светлану Степановну Таргашину из хутора Незаймановский. Большого, крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, успехов, ярких, радостных дней. Пусть в жизни будут только светлые и солнечные дни. А рядом только добрые, любящие люди. Мы ее очень любим и скучаем. Вот так вот, Светлана. Надо было дозвониться, песню тогда заказать. Тогда, когда у меня есть возможность, вы знаете, никогда не отказываю. Дорогой радио Казак-ФМ, Ростовская область, поселок Зимовники. Передайте привет Феде и Ване от Екатерины. С удовольствием передаем. Как вы сегодня активно перекликнулись. Молодцы. Так, добрый вечер. Дорогой радио, голос моей родины, Казак-ФМ, пишет Максим. Шлю пламенный привет из подмосковного города Серпухов. Привет-привет. Моей любимой тете Зое Бижиташвили, а также тете Тане, дяде Сергею Кравченко. Большой привет от племянника. И всей-всей станицы Брюховецкая. Я скучаю по тебе, дорогая моя брюховичка. Пусть в каждом дворе будет мир, в каждой хате достаток, а в ваших сердцах вера в лучшее. Мира, добра, казачьего здоровья всем жителям края. Люблю вас до небес, чтоб беда вас не знала, счастье не покидало ваши дома. Да, если постоянно все заказывают песни. Ну, подождите, Павел Иванович из Сочи с нами. Здравствуйте. Ну, что такое? Ну, я, конечно, могу сказать, Павел Иванович хотел передать всем своим сослуживцам огромный привет. Павел Иванович, может быть, вернетесь, хотя я не могу отвечать сейчас, в эти дни наши с вами такие непростые.

связь вполне возможно, потому что, ну, был у нас сбой, поэтому всем привет, и Александр Щербаков песню «Армия» исполнит для ваших Павел Иванович, друзей армейских в первую очередь. Привет от Павла Ивановича из Сочи, и слушаем песню.

0: Казак ФМ.
1: Я-то вот звонки беру, но вот смотрю, что надежнее сообщения. Давайте-ка почитаем. Так, читаю. Валентина Шаповалова пишет. Устала с цветочками, теперь с вами отдыхаю. Ужинаем тоже с вами. Приятного аппетита. С вареничками. Хорошей всем доброй недели. Кто на радио Казак ФМ, привет огромный. Так, кто ужинает, приятного вам аппетита. Валентина и Александр Шаповаловы из Геогинской. Да, Виктория, настал жаркий июль, когда водится холодок и спасение. Согласна. Помогать нашим птицам и лапкам. С собой носить нужно бутылочку воды, может пригодиться. Обнимаю. Еще же сегодня день поцелуя. Всем воздушный поцелуй. А мы закрыли варенье клубничное. Приезжайте, угостим. Вкусно-вкусно. Не сомневаюсь. Молодцы. Я очень люблю цветы. Они меня заряжают энергии, написала Александра. Так, Александра, узнаю вас. Любимый казачок из Елизаветки. Казачок везде со мной. Вы приумножаете желание жить. Если не пишу или не звоню, это не значит, что я вас не слушаю. Всем, кто меня помнит, привет. Вас обожаю. Александра, благодарю. Благодарю за хорошие слова. Так, Екатерина из станицы Саратовская, горячий ключ. Еще раз вам один привет. Виктор Королев спел про ночь. Первая оказалась Ирина, а в час у нас звучит исполнитель. Только раз. Так, Руслан из Ярославля подключился к перекличке. А почитаю Татьяну Анатольевну. Я с вами и слушаю внимательно. Привет вам. Захотелось рассказать о своем детском воспоминании о берегах и водах Великого Дона. На каникулы мы с мамой ездили на ее маленькую родину Воронежской области. Там протекает знаменитая река Дон. Помните у Шолохова «Тихий батюшка Дон»? Ну, конечно. Пляжи песчаные, берега напротив белые, берега напротив белые, меловые, высокие. Брали с собой бабушкину выпечку и банку кислого молока, отварную картошечку, огурчики, помидорчики. Целый день на берегу проводили. Отдых, фантастика. И когда заходишь в воды Великого Дона, и перед тобой всплывают картинки из произведений Шолохова. Ой, Татьяна Анатольевна, детство вспомнила. Помолодела, наверное, лет на 20-30. Вот я, например, читала, было очень приятно. Руслан из Ярославля, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория, все жители Краснодарского края, слушатели нашего замечательного казачка. Станицу Бродуховскую, Олесе из Новороссийска, Свете,
1: Светочки,
2: Серега, эскадрон и там который, земляк мой. Ну, и всем хорошо настроение.
1: Да, хорошего настроения. Сам грустную песню заказал, но эта песня всегда будет актуальна. Песня не только о маме, о памяти. И о детстве, конечно, заглянули в эту страничку. Друзья, наверное, успею еще один звонок принять, поэтому звоните, а пока мамина сирень от Руслана.

0: гладишь стекла ветвями сирени.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
2: Мария из Ставрополя прямо сейчас с нами. Мария, здравствуйте!
3: Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, моя золотая! Завтра моей внучке Мариночке день рождения. Ей будет 31 год, уже такая большая. Я ее с наступающим поздравляю, всем мы поздравляем. Она сейчас у нас в гостях, а живет с мужем и дочкой в Петербурге. А сейчас она тут у родителей и у нас. Ее здоровье ей, Мариночка. Она слышит, я ей так говорила.
2: Да, Мариночка, я знаю, что вы очень любите танцевать. Я желаю вам, чтобы ваша жизнь была как легкий, красивый танец, чтобы все было хорошо. Обнимайте дорогую вашу бабушку Марию Ставрополя. Для вас эта песня Дмитрия Прянова. Я же, Виктория Никитюк, всем говорю до свидания. Екатерина Лазаренко, привет своей кумочке Ольге, с которой дружат уже, они дружки 22 года, передает. А я прощаюсь, пока-пока, до встречи на Казак-ФМ.

0: станцием. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Братья Гримм. Сказка «Волк и лиса». Жила лиса у волка в услужении. И что волк ее заставлял, то лисе и приходилось делать. От того, что была она его слабее, и захотелось лисе от хозяина такого избавиться. Случилось раз идти им вместе по лесу, а волк и говорит:
2: «Лиса рыжая, достань ко мне что-нибудь поесть, а то я тебя съем!»
1: Отвечает лиса:
3: «Я знаю один крестьянский двор, есть там двое молодых ягнят. Если хочешь, давай одного утащим!»
1: Это волку понравилось. Пошли они туда. И украла лиса ягненка, притащила его волку, а сама убежала. Съел волк ягненка, но этого показалось ему мало. Захотелось ему добыть другого, и пошел он, чтоб его утащить. Но волк был такой неловкий. Заметила волка мать ягненка и принялась так сильно кричать и блеять, что сбежались крестьяне. Нашли они волка и так его избили, что он, прихрамывая и воя, явился к лисе.
2: «Ты меня, однако, здорово подвела! Хотел я было утащить другого ягненка, но поймали меня крестьяне! Ой, и сильно мне бока намяли!
3: А зачем ты такой ненасытный?»
1: На второй день пошли они снова на поле. И говорит волк опять:
2: «Рыжая, достань-ка мне что-нибудь поесть, а то я тебя съем!»
3: «Я знаю один крестьянский двор. Нынче вечером там хозяйка блины печет. Давай их утащим!»
1: И направились они туда. А лиса весь дом кругом обшарила. Все разглядывала да принюхивалась, пока не узнала, где горшки стоят. Стащила она 6 блинов и принесла их волку.
3: «На тебе, ешь!»
1: Сказала она ему, а сама пошла своей дорогой. Проглотил волк блины вмиг и говорит:
2: «Они такие вкусные, что мне еще хочется!»
1: Зашел волк в дом и свалил всю миску на пол. Одни только черепки остались. Раздался грохот, и явилась хозяйка. Заметила волка, стала людей звать на помощь. Сбежались люди, стали бить его кто чем попало. И убежал он, на обе ноги прихрамывая. Прибежал к лисе в лес.
2: «Ну что ж ты меня так сильно подвела? Поймали меня крестьяне и начесали мне спину!»
3: «Ну зачем ты такой ненасытный?»
1: На третий день опять вышли волк и лиса в поле. Волк, прихрамывая, еле поспевал за лисой и говорит ей:
2: «Рыжая, достань-ка мне что-нибудь поесть, а то я тебя точно съем!»
3: «Я знаю одного крестьянина, он зарезал корову, и засоленное мясо лежит у него в погребе, в бочонке. Давай его утащим!»
2: «Так давай, давай, пойдем скорее вместе! А ты мне поможешь, если я сам вырваться не смогу!»
3: «Что ж, пойдем, пожалуй!»
1: Сказала лиса и показала ему все пути и лазейки. И вот добрались они, наконец, до погреба. А было там мясо вдосталь. И волк подумал: «Все съем, времени хватит!» Лиса тоже как следует полакомилась, но все кругом поглядывала и частенько подбегала к дыре, через которую они в погреб забрались. Да все пробовала, достаточно ли дыра широка, чтобы в нее пролезть. Тут волк говорит:
2: Лиса, милая, ну скажи мне, отчего ты все взад да вперед бегаешь и куда-то выскакиваешь?
3: Да, надо поглядеть, не идет ли кто. Не ешь только слишком много.
2: Я уйду не раньше, чем весь бочонок съем. Вкусно.
1: Тем временем приходит в погреб крестьянин. Услыхал он шорох лисьих лап. Как увидела его лиса, одним махом выскочила в дыру. Хотел было и волк следом за ней, но он так набил свое брюхо, что пролезть не смог и застрял в дыре. Взял крестьянин дубину, да так его отходил, что волк испустил последний дух. А лиса в лес убежала и рада была, что от такого обжоры избавилась. А вот и сказки конец. Спокойной ночи, малыши. Ярких вам сновидений.

ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так не...

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Представляешь, Валера, ну я мачо. Из-за меня вчера две бабы подрались. Да ладно, да не верю.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
2: Ирка, ты представь, возвращаюсь вчера поздно с работы, захожу, значит, в подъезд, а там маньяк.
3: Да ты шо? Какой кошмар!
2: Ага, прикинь, он мне тоже точно так же сказал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

0: транзитний твой вокзал.
1: Люба, братцы, 105.2 FM в Краснодаре.

0: парень молодой.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя я.

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

Сколько бы ни пел я песен, это о тебе. Я хочу сказать, кем стала ты в моей судьбе.

0: ты моя женщина.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.